эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро, у нас 7 утра, наверное, как и у вас, у большинства, может быть и нет. Вейкаперы на рекорде, Никита Стасань.
3: Привет, друзья, у нас сегодня вторник или среда?
2: Среда уже.
3: Ой, неожиданно, 17 июня на дворе, всем привет.
2: Кратко о том, что будет происходить за эти 4 часа. Рубрика «Я в эфире», где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Два гороскопа, конечно, гейм-парад, это про игрушки наша рубрика. И также игра «Секундант», сегодня за приз вейкаперов, конечно, ватафакты с экспертом. По здоровью пообщаемся и упражнения правильным. Популярите, ребята, сыграют. Горячие новости. Все это впереди. Ну и кто следит за чемпионатом мира 2026, прямо с нами стартовал матч Австрия и Иордания прямо сейчас.
3: А вчера играют. Тот, который в 10 был, я планировала посмотреть, что-то
2: планировала посмотреть,
3: что-то пошло не так.
2: Что-то пошло не так. Ну, Франция играла вчера.
3: А кто выиграл?
2: Франция, конечно, выиграла вчера. Поэтому вот, кому интересно, можете вот трансляцию себе где-то подрубить, как сделал я, например. Так, к рубрикам пойдем. 17 июня 2026 года, среда, что там у нас? По поводам.
3: День русского кваса.
2: Ну, прекрасно. Как я вот не люблю его на вкус, но в окрошке обожаю. Странная вот эта вот штука.
3: Это потому, что его, наверное, смешиваешь с горчицей, добавляешь...
2: Перепил, наверное.
3: Ты же минералкой любил, нет?
2: Да, ну, если...
3: А если минералки нет?
2: То будет квас обязательно.
3: День лейки.
2: Неплохо. Пользовалась хоть раз?
3: Да, что-то поливала, но точно не у себя.
2: Или фотографировала. Лейка же, камера есть крутая.
3: Есть. Ну, ладно. Кстати, она очень дорогая, по-моему.
2: Да, в некоторые смартфоны устанавливаются. У Фил надо узнать, в какие он очень хвалит ее обычно.
3: Всемирный день крокодила.
2: Крокодила игры или крокодила рептилии?
3: Мне кажется, что, кстати, если 9 лет празднуется, может быть, и даже и игры. Подожди, а мы животных же обсуждали, да?
2: Да, множество раз.
3: Проходим мимо. День приманивания мус.
2: Мус?
3: Подожди, Всемирный день мусорщика. Какой ты мусор?
2: Мы сейчас
3: Мы сейчас про выкинутые вещи.
2: Да, конечно, мы открыли этот ларчик сейчас.
3: Ну а что тебе не нравится? Какой ты... Ну давай попробуй.
2: Какой я мусор?
3: Да.
2: Давай все-таки день яблочного штруделя сегодня где-то празднуется в какой-то стране. Давай какой вы пирожок сегодня?
3: А может Всемирный день карате, какой вы кия?
2: Тогда все будут одинаковые кия. Давай какой пирог, какой вы пирожок, да, этим утром? Вот так вот нежно начнем, да?
3: А ты какой пирожок?
2: Я пирожок, конечно, с картошкой и жареным лучком такой, знаешь, такой.
3: Ну ты чисто пирожок с пирона у бабули.
2: Я тот самый, от которого неплохо, но надо есть. И есть риск, что что-то будет после него.
3: Пирожок. А я-то какой пирожок?
2: Будешь с ливером?
3: Сейчас эти буквы просто произнес, мне уже противно стало. Давай какой-нибудь вкусненький.
2: Ну, давай вкусненький, клубничный. Будешь сладенький, может быть, пирожок ты какой.
3: Не бывает пирожков с клубникой.
2: Ну, как это не бывает?
3: Бывают пироги открытые с клубникой.
2: Будешь шанишкой? Это вкусно все. Я думаю, что просто так придумываю.
3: Я просто не сильна в пирогах.
2: Все, с капустой будешь, значит. Какой вы пирожок, запишите нам голосовым сообщением в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, мы начинаем.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 17 июня прямо сейчас.
2: Овны, возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход.
1: Тельцы, взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру.
2: Близнецы, постарайтесь сегодня не показывать никому свою спину. Это довольно уязвимое место.
1: Раки, сегодня у вас резко замедлится реакция на внешний раздражитель.
2: Львы, не стоит занимать время, ища оправдание своим действиям.
1: Девы, сегодня вы легко будете поддаваться влиянию со стороны.
2: Весы, сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому.
1: Скорпионы, роя другому яму, не забудьте позаботиться о наличии в ней соломы.
2: Стрельцы, отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ либо да, либо нет.
1: Козероги, сегодня будьте готовы к авралу, он вполне может случиться.
2: Водолеи, сегодня вы будете испытывать постоянную нехватку времени.
1: Рыбы, не будьте слишком серьезны сегодня. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
5: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юнес. Гибридный внедорожник Дипал G318. Семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
5: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
6: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
7: «Никаспринг».
8: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
9: Работа, стресс, суета.
10: Дела, быт, усталость.
9: Дорогая, пора в отпуск.
11: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО Фианит Ломбард. Ближе близкого.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
13: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: Лосутость Гигала, Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-333-50-263.
15: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
16: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
17: Новый JQ J6 создан для таких историй.
16: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
17: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце.
18: Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
19: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.

0: Давай поспорим.
1: На что?
0: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
1: Уже нашел.
0: И новые автомобили есть?
1: Есть.
0: И выгодный кредит?
1: Есть.
0: И безопасная сделка?
1: Есть.
0: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
1: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
0: Так не бывает.
1: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
3: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде!

0: Напоминаем, что ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда сегодня. Какой вы пирожок, какая начинка и какой вы себя ощущаете в чат мобильного приложения Рекорда. Ждем, скоро слушаем. Ищи работу. А теперь люди приходится отправлять HR-ам свои мемы и всякие рилсы, и короткие видосы и так далее, чтобы получить оффер. Представляете, некоторые HR-ы, да, начали спрашивать, а скиньте своих пару любимых мемов, либо 10 любимых видосов. Объяснили это HR-ы, да, которые вообще сходят с ума, я так понимаю, что мы так поймем, насколько вы вольетесь в коллектив вообще. Наше ли вы настроение человек, как заявляют те, кто отбирают на работу людей.
1: Мне интересно, а куда дальше? То есть сначала у нас были знаки зодиака, астрология, сейчас
0: это осталось?
1: Мемчики. Кстати, не знаю, ну хорошо, двинулись мы в сторону мемчиков. А вот что может быть еще через пару лет?
2: То есть, получается, скинул ты мимо мемы, а он посмотрел и говорит такие: слушайте, но нашему похоронному бюро вы не подходите. Слишком уныло.
0: Далее группа крови, если начальнику подходит, и органы здоровые, то почему человека не взять просто?
1: А может быть, генетический тест надо сдавать?
0: Да, пусть донор работает рядом всегда, им будут платить за это.
2: Вы даже на одну десятую ему не брат. До свидания.
0: С одной стороны, вроде прикольно, но главное, чтобы это не было главным определяющим фактором, взять человека, либо не взять. Тогда это уже странно, типа, ну не попал. Попал в юмор коллектива. Ну и что теперь? Не нужен, что ли?
2: Сам придумай мемы.
0: Реально.
2: Дальше будет еще хуже. Хорошо, мы вам заход, вы нам добивку шутки.
1: О, давайте. Кстати, мозговой штурм, да.
0: Ну, это может начаться в любой момент.

time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're

0: Рекорд. Новости.
1: Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы рядом с британской яхтой в проливе Ла-Манш, сообщили западные СМИ. По их данным, инцидент произошел после того, как суда прошли в непосредственной близости друг от друга. Минобороны Великобритании заявили, что проверяют информацию о случившемся. Татнефть ввела ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на своих АЗС по всей России. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на горячую линию компании, на заправках также временно принимают оплату только наличкой. Ранее подобные ограничения действовали лишь в отдельных регионах. Банк Японии повысил ключевую ставку до 1% максимального уровня почти за 30 лет. Регулятор объяснил решение рисками усиления инфляции на фоне роста цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Киры.
1: Ну что, пирожки готовы? Послушаем голосовые от наших слушателей, кто какой пирожок сегодня, в такой-то день пирожка. Мадам Рики, с нее начнем.
2: Всем привет. Ну, я самый вкусный пирожок с клубникой, во-первых, под настроение на десерт. Это который слоеный, закрытый. И пирожок с капустой. Вот так вот сегодня.
1: Двойной пирожок.
3: Ну, с клубникой захотелось прям попробовать, тем более закрытый, я не пробовала.
1: Я думаю, после голосовых мы с обедом точно определимся, что у нас сегодня. Денис.
4: Доброе утро, Радио Рекорд, страна. Я сегодня проспал, поэтому я сегодня осетинский пирожок с сыром. Такой растекаюсь весь. Не пейте валерьянку на ночь. Не смотрите Рилси до двух ночи. Всем бодрого дня.
1: Отличный совет, кстати.
3: А я не понимаю, нас компьютер подслушивает. У меня вот слажу, смотри, всплывающее окно. 30 розовых блинов. Чем кормила Пушкина Арина Родионовна?
5: Ну, не пирожками же, а блинами. Кстати, если уж про советы, то валерьянку мужчинам пить нельзя.
1: А что будет?
5: Ну, это влияет на потенцию. На мужскую силу.
3: Давай так. В кота превратится.
1: Коты.
5: Нам вредно пить валерьянку, все, что с ней связано.
1: Да. Александр.
6: Всем здравствуйте. А я сегодня пирожок, получается, знаете, с чем? С яйцом вареным и зеленым луком. Вкуснятина.
1: Пит разыгрался. Вот у каждого есть свой пирожок. Максим, например, говорит: поздравьте мою жену-женульку, Аленку Малинину, с днем рождения. Я ее люблю, ценю и уважаю. Вот это поздравление от мужа.
3: А у меня, понимаешь, пирожковая фамилия. Малинина.
1: Мне нравилось, как он написал: я ее люблю, ценю, уважаю. Он как-то руку пожал ей с утра, говорит: все, давай увидимся вечером. Я шарики принесу. Евгений.
7: А всем доброе утро. Я тот самый сладкий бабушкин пирожок, который приезжал всегда на выходных, и она пыталась его откормить, чтобы был пухляш. Но вместо пухляша вырос дядька 1,90 м с крупными мышцами. Вот. Но она такой пирожок называет: что ж ты, пирожочек кожи до кости. Поэтому я пирожочек 1,90 м, а начинка моя кожа до кости.
5: Это уже не пирожочек, это пирог.
3: А

0: Рекорд. Реклама. 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
2: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
0: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
2: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
0: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
2: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
0: Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
6: 281-85-99.
7: Давай поспорим.
8: На что?
7: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
8: Уже нашел.
7: И новые автомобили есть?
8: Есть.
7: И выгодный кредит?
8: Есть.
7: И безопасная сделка?
8: Есть.
7: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
8: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
7: Так не бывает.
8: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
9: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
10: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
11: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
12: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж «Чанган Юниес» в «Чанган-центр BCR Motors» на Гагарина.
13: 18 июля. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 18 июля. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
14: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-520-3-0-28-72.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Кэперы представляют. Рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, меня зовут Влад Чертыков, и я расскажу вам несколько свежих новостей из мира видеоигр. Итак, поехали. На рынке видеоигр случился самый курьезный и масштабный затор за последние годы. Из-за релиза GTA 6, который назначен на 19 ноября, крупные игровые студии принесли выходы своих новинок на начало осени в надежде распродать как можно больше. В итоге самым безумным днем года станет 24 сентября. В этот день выйдут, загибаем пальцы, Control Resonant от студии Remedy, авторов легендарного Макса Пейна, новый Silent Hill от Konami, про который мы рассказывали на прошлой неделе, аркада Hot Wheels по одноименной серии игрушек, а замыкает этот парад экшен Hell is Us для новой консоли Nintendo Switch 2. Студия The Coalition представила геймплейный трейлер своей новой игры Gears of War E-Day. Если в нулевых вы играли в оригинальные Gears'ы на своих Xbox'ах, то теперь сможете увидеть планету Сера в самом начале войны человечества против подземных локустов. Игра расскажет историю легендарного дня появления. Gears of War E-Day выйдет 6 октября эксклюзивно для Xbox и ПК. 28 июля выходит Halo Campaign Evolved – масштабный ремейк культового шутера 2001 года. Разработчики полностью обновили графику на современном движке Unreal Engine 5 и добавили 3 совершенно новые сюжетные миссии. Главная новость для фанатов в том, что впервые в истории франшизы флагман компании Microsoft перестанет быть эксклюзивом. Отправиться на установку 0.4 для борьбы с Ковенантом можно будет не только на ПК и Xbox, но и на PlayStation 5. Компания Sega официально анонсировала Crazy Taxi World Tour – полноценный перезапуск культовой аркадной франшизы из нулевых. В первом трейлере под бодрую песню группы Offspring показали все то, за что мы любили оригинал. Безумные трюки, шашечки и скоростной развоз пассажиров. Все как 25 лет назад, но с современной графикой, мультиплеером и открытым миром, который теперь охватит сразу 5 мегаполисов, включая Сан-Франциско. Правда, запастись терпением геймерам придется надолго. Релиз запланирован только на следующий год. С вами был Влад Чертыков с новостями из мира видеоигр. Услышимся через неделю.
0: Геймпарад. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 8.00 у нас, и мы в этом часе играем. Не забывайте про это. Мобильное приложение Рекорда установите, пока еще есть время. А в Намибии стая бабуинов ворвалась в дом и устроила погром на кухне. Представляете? Есть видео в наших социальных сетях, посмотрите обязательно.
3: Они голодные были?
2: Весело. Да, конечно. Хозяйка вернулась и застала приматов за разграблением еды. Они не испугались ни собаки, ни женщины. Вели себя так, будто это их дом. Они такие: мы бабуины, это наш дом, женщина, иди отсюда.
4: Это зумеры.
2: Бабуины?
4: Они такие: мы решили отдохнуть. Не, она что, она купила вкусняшек и не ест.
2: Ну, часто бывает, да, гости приходят и хочет себе побыстрее от них избавиться. У вас бывало такое?
3: А ты чего, дверь открываешь им, что ли? В глазок не смотришь?
2: Я просто дома не ночую, поэтому просто не еду домой, чтобы не приходили в гости. Мы будем обсуждать, какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли. Вот, мы будем накидывать множество вариантов, чтобы у нас такой вопрос никогда не вставал больше.
3: Да, но по правилам этикета можно просто вынести чай, торт и намекнуть, что скоро... Ну, как бы это намек считается, что скоро вечеринка заканчивается.
2: Правила этикета.
4: А, можно было так?
3: Можно было так, но я спать иду.
4: Идите к дьяволу. Уже не, нет? Нельзя?
3: Нет, Станислав, так нельзя говорить никому. Ни гостям, никому.
4: Напишу, извинюсь тогда перед людьми.
2: Вот меня бы проводила фраза точно: давайте в настолки поиграем. Я бы сразу такой: ладно, ребятки, все, хорошо. Посидели, хорошо поговорили, пока.
3: Еще тебя, может, фраза: хочешь, тебя на BMW покатаю? Ты сразу убежал.
4: Не, представляете, идеальный день, когда пригласили Никиту. Ни настолок, ничего нет. Все, люди, которым он хочет прийти. И он заходит в квартиру, его все устраивает. Там еда, напитки, все, что ты хочешь. Но вместо того, тапочек выдают кроксы.
2: Домой.
4: До свидания.
2: Всего доброго.
4: А эта девчуля, он за ней полгода ухаживал. И она наконец-то, она в халатике его встречает.
3: И в кроксах.
4: Такая сразу такая, без чая, давай ко мне.
2: Я такой: диагноз понял, до свидания. Все, я ухожу.
3: Серьезно? Прям развернешься и уйдешь? Проще кроксы выкинуть у нее.
4: Ну, знаешь,
3: украсть.
4: И тут Никита останавливается, говорит: ну ладно, может быть, есть какое-то оправдание этим кроксам. Говорит: а что, откуда кроксы? Говорит: ха, от бывшего остались. Подкасики!
2: Так, ну можно еще попросить их скинуться за ужин. Вот я что подумал, да? Вечер заканчивается, говоришь: ребят, ну все, поели, попили, 2000 с вас.
3: А помните, кстати, за границей это была распространенная практика. Женщина готовила и как бы прям легко собирала со всех деньги.
2: Да, у меня есть знакомый, реально у нас в голосовалке, даже есть такой вариант, когда он говорит: я сейчас каточку в доту сыграю. Вы типа посидите, подождите, да. Для него это была нормальная история вообще.
3: Кстати, это нормальный намек. Ну да. Мне с вами не настолько интересно, сколько с компьютером.
4: Когда он еще говорит: го со мной.
2: Да. Какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли? Может быть, вам такую говорили, вы такую говорили. Да и вообще накидываем, придумываем в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: сказать, что сделать, чтобы сделать это максимально эффективно. Попросить разобрать вещи. Вот беги от меня, я твои слезы предлагаю. Говорит, помогите, пожалуйста. Вообще попросить помочь что-то сделать, ну, в
1: да,
0: доме.
1: Да, кстати, не поставишь посуду в раковину? Или не загрузишь посудомойку?
0: Не загрузишь, а посудомойка сломалась. Помой посуду. Тогда сработает.
1: Не сгоняешь за фейри?
2: К себе домой.
0: Нет, подожди, это звучит как приключение. Уже сгоняешь за фейри. Как что-то прикольное будет. Я бы остался. Так, еще что у нас есть?
2: Я бы даже сам вписался, наверное, в такой поход.
0: Возможно.
1: Да не, я правду говорю. Все, я спать, мне рано вставать. Это же как бы, наверное, нормальный намек.
0: У нас есть и дерзкие, кстати, комментарии. Как жаль, что вам уже пора, а так бы еще пару часов делал вид, что мне с вами интересно. И дерзуны у нас есть такие, да.
1: А я вас так люблю, что не хочу, чтобы вы шли домой в темноте. Давайте попрощаемся сейчас, пока фонари еще горят.
2: Они такие, мы на машине, ничего страшного.
0: Предлагают следующее сказать и релакс. У меня там труп в шкафу на балконе, нужно подсобить, не поможете?
2: Они такие, да, можно мы свой тогда вам привезем?
1: Дорогие гости, на попе не елости, чай дохлебываете и ушлепываете.
0: Очень популярная эта фраза. Я вам сейчас такие фотки с отпуска покажу. Да, есть, стопудово, я бы ушел. Все, я бы понял, да. Или когда, знаете...
1: Детей показывают,
0: да,
1: с смайликами.
0: Вот, посмотрите видос 10-минутный, где наш ребенок что-то, как-то замок строит.
2: Я знаю людей, которые такие, да, я посмотрю, давайте. Еще и свои покажут.
1: А что если сказать, а давайте наше хоум-видео посмотрим, мы на телек.
2: Ну это же интересно.
0: Ну реально интересно. Ты пока предлагаешь квесты интересные.
2: Это же замануха наоборот. А давайте доснимем вторую часть.
1: Вот почему у меня гости не уходят, да? Я их развлекаю.
2: Они все ждут хоум-видео.
0: А Александр прикольную идею придумал. Алиса говорит, включи песню «Пневмослон, финита ля комедия». Можно в принципе Алису попросить что-то включить. У моего друга есть...
1: Шум дождя для сна.
0: Да, у меня, у другого друга есть действительно композиция, которая намекает на то, что пора уходить. Да. И все в компании это знают.
1: А какая?
0: Сейчас я вспомню. Gangsta Paradise. Он всегда включает
1: Gangsta Paradise. И вы понимаете, что вечеринка закончилась.
0: Да, мы как-то просто раз так пошутили, говорим, ну что, какую-то финальную композицию включил, пора уходить. Он такой, ну давайте типа это и зафиксируем. И с тех пор, когда включается Gangsta Paradise, мы понимаем, что все, всем пора.
2: Можно же ближе пойти. У нас же есть замечательный исполнитель Лев Лещенко. Прощай, прощай.
0: Gangsta Paradise. Gangsta Paradise.
2: Должен это перепеть. Такой.
3: Рекорд. Реклама.
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
3: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».

0: на даче, в огороде.
1: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Озонбанку 5 лет, а вам миллионы рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
6: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организации акции, ее правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», ОГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
7: Тапку в пол!
8: Отдыхай ярко с картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив, дни рождения на колесах, летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия» для детей и взрослых. Сормовский парк, центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
9: Клиника «Созвездие офтальмика». Высокая точность и внимание к каждому ради вашего уверенного взгляда на жизнь. Созвездие52.ру. Имеется противоположность.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Уграйн 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. «Осзатлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8-800-10-17-017.
3: Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Прямо сейчас в чате напишите слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и сыграть с нами. Ждем ваших сообщений, случайным образом выберем кого-то из вас. Пока обсуждаем, какую фразу или действие какое совершить, чтобы намекнуть гостям или сказать напрямую, что им пора.
2: Предложение от Александра. Операция «Горох», сейчас мама придет.
1: Операция «Горох»? Это как-то связано? Интересно, интересно.
2: Ох, всыпаемся.
1: Вставать завтра рано, а время уже позднее. Андрей Кош 73 предлагает поныть гостям.
3: Ну, если, мне кажется, что если есть домашние животные, то через них можно.
1: Например?
3: У меня пора с собакой гулять.
1: Пойдемте с собакой погуляем.
2: Да. Можно сказать, пойдемте, я вас с собакой провожу.
1: Можно и
2: до
1: так.
2: Остановки.
3: Либо
2: или
3: наоборот,
2: такси.
3: Ты говоришь собаке, проводи гостей. Она, и все.
1: А пойдемте с котом моим погуляем. Так ты же с ним не гулял. Так пора, пора вот кота выгулить.
2: Можно? Можно в тапки навалить и сказать, что кот.
3: Ну там же заметно будет. Тем более люди с кухни видят.
1: Нет, нет, нет, пусть попробуют, подожди.
3: Представляешь, они смотрят в коридор, а там ты сидишь на тапками. Это кот. И кот такой сидит на кухне и говорит, это не я. Можно специально раздраконить животное, чтобы оно начало донимать гостей, там ходить,
2: мяукать. Уходить в соседнюю комнату, драконить его.
3: Ну прям, да, прям разозлить его, чтобы он начинал носиться.
1: Мне интересно, как вы будете драконить животное.
3: А что, кота, у его раздражителей у котов очень много.
2: А ну сказать, ладно. Что выпивка закончилась после 23, мои только так и уходят.
3: Они такие, мы с собой принесли.
1: Ну такие гости, да, они будут запасливы, особенно в следующий раз.
3: Они раньше тебя загуглили, где можно купить после 11. Они даже в другой город сгоняют, если надо.
1: Так, фотоальбомы пока что у нас тоже популярны в голосовалке, кстати. Ну да, какие-то фотоматериалы, наверное, было бы неприкольно показывать, как мне кажется.
3: Фильм посмотреть?
2: Фотоальбомы?
1: А что, если неожиданно сидишь и начинаешь стелить кровать или диван?
2: Вот, так я вообще не парюсь.
1: В однокомнатной живешь, начинаешь... Ребят, встаньте, пожалуйста, начинаешь разбирать диван. Стелить просто.
2: Нет, в студии вообще легко. А я ухожу в другую комнату и реально просто ложусь спать. Они сами тихо уходят.
3: Представляешь, люди такие приняли этот совет, начинают расстилать кровать, оборачиваются, а те уже гости раздеваются.
1: В пижаму.
3: Я в душ сгоняю.
1: Такие, классно у нас вечеринка в пижамную перерастает.
2: Все включено.
3: Чур я на этой подушке вот это, ла-ла-ла.
1: А можно начать зевать и говорить, ну что, вы остаетесь, вон, я вам постелю, можно так сделать.
2: А что если предлагать им действия, которые ты знаешь, что им отвратительно? Например, они не любят фотографировать, ты говоришь, ой, а давай я тебя пофоткаю вот на фоне этой стены. И прям настойчиво.
1: Действия, которые им отвратительны.
3: Формулировка. Начинаешь домогаться до его жены.
2: Или, например, знаешь, что подруга не любит лук? Взять и прям достать лук и начать его запекать. Пекать в духовке. Смотри, а я такой рецепт знаю.
3: Какая мерзость.
1: Смотрите, а у нас важно, мы хотим дальше общаться с этими людьми
2: хотим.
1: Еще? А, хотим? Тогда наши варианты в большинстве своем не подходят, друзья.
3: Нет, так это же все забывается.
1: Ну да, ты что, настолько?
3: Я думаю, что да.
1: Какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли? Мы обсуждаем, и вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября этого года. В единый день голосования также пройдут выборы глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны. Впервые участие в выборах депутатов Госдумы примут участие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Дополнительных мер по защите Москвы после атаки беспилотников не требуется, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. По его словам, столица защищена одной из лучших систем ПВО в мире, а возникающие инциденты связаны с тем, что противник ищет новые способы атак. В Волгограде выставили на продажу 5 крупных бомбоубежищ, находящихся в федеральной собственности. 4 объекта расположены на территории бывшего завода «Химпром», еще один в промышленной зоне Красноармейского района. Начальная стоимость лотов составляет от 854 тысяч до 2 миллионов рублей. По данным СМИ, большинство сооружений сейчас не готовы к использованию в качестве укрытий для населения. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2111. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Рекорд.

0: секунданты.
1: И играем сегодня с Михаилом. Миша, привет.
2: Доброе утро.
3: Привет. Из какого ты города, Миша?
2: Из Москвы.
3: Из Москвы.
1: Круто, класс. Миш, в гостях был или гостей провожал как-нибудь креативно? Мы здесь обсуждаем.
2: Когда приезжают к дому, я говорю, нафиг идите.
1: Почему? Мы не додумались. Мы сейчас обсуждаем.
4: Самое простое всегда самое гениальное.
1: Нафиг идите.
3: А я думала, он скажет, а я сам тот гость, которого надо выпроваживать.
1: В общем, Миш, мы играем.
3: А, Миша, ты в Питере был же?
2: Был.
3: Отлично. Вот теперь представь ситуацию. Ситуация такая, что ты собираешься в Петербурге покататься на корабликах, посмотреть, как разводятся мосты. Твоя задача взять с собой 5 предметов, и они должны быть на одну букву. У тебя будет 30 секунд на подумать, и эти предметы должны подходить к этой ситуации. Буква у нас будет...
1: Ж. Буква Ж. Женя. Итак, Миш, твои 30 секунд начинаются прямо сейчас. Давай, начинай.
4: Так, ты на кораблике.
3: Женщину можно взять.
2: Ну, женщину потом.
4: Спасательный.
2: Желудь можно взять.
3: Желудь? Давай еще, время идет. Ускоряемся.
2: Жену можно взять.
4: О! Жену.
1: Женщина и жена.
3: Нормально. Она с подругой.
1: К сожалению, Миш, не отправился ты в Петербурге на кораблике покататься, ну, точнее, скатался, но не успел взять с собой что-то нужное. Не выиграл ты приз, но ничего, не расстраивайся, привет ты можешь передать кому хочешь.
2: Да, привет, господин, Радио Рекорд. Буква сложная была.
1: Есть такое, мы виноваты.
2: Завтра передаю привет работе.
1: Завтра будет легче. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама. 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
1: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20.00. Увидимся.
2: 16+.
3: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
4: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.

0: Суперфестиваль «Диско Фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
1: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО». В новом СПА-салоне «Вай-Тай». Улица Максима Горького, 152А.
5: Акция действует до 15 августа 2026 года.
6: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
7: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
6: Новый JQ J6 создан для таких историй.
7: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
6: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
8: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. Узаконтите строй. Проект декларации на наш.ком.рф.
9: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа купол цирка у гипермаркета «Лента».
10: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RAN. Давай бегом по городу. 0+.
11: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
12: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Продолжаем обсуждать, какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли. Такая у нас тема.
1: Нина, я бы сказала, что мне пора на пробежку и пригласила бы их со мной на пробежку.
0: А если бы пошли? А если бы потом устали, пришли и говорят, еще надо попить, поесть, набраться сил обратно?
1: Надо бежать в сторону их дома, чтобы им потом было лень уже обратно бежать.
0: А тебе не лень будет потом,
2: стоп,
0: да, бежать
2: подождите.
0: Обратно?
2: Если ты побежишь в сторону их дома, они пригласят тебя к себе, и вот ты уже гость.
0: Игра перевернулась.
2: Да.
0: Так.
2: А потом они тебе говорят, давай на пробежку.
1: Если гости за столом скажут, давайте что-нибудь закажем, я уже заказал для вас такси.
0: Неплохо, есть такие варианты. Дайте денег в долг, Александр говорит, попросить у них крутить эту тему, пока не свалят просто.
1: О, всем спасибо, я домой. Ну, естественно, быть у себя дома при этом.
2: Угу. Слушайте, создавать условия, которые им неприятны. Это мы уже это обсуждали.
1: Открыть балкон, если зима.
2: Окошки, ходить в труликах, наконец-то, вот это вот.
1: Начать курить в лицо, если человек курит.
0: А мы не хотим общаться с ними дальше, да? Я напоминаю, мы как-то очень резко
2: слушайте,
0: с ними поступаем.
2: Мы говорим о том, когда владелец квартиры, да, как-то себя ведет. А гости разве не должны понимать, что они могут испортить отношения своим поведением?
0: Каким?
2: Ну, то, что они не уходят и съедают у тебя все. Я вот не любил таких гостей, которые приходят и едят все, что у тебя есть.
1: Слушайте, на самом деле все просто. Когда ты приглашаешь в гости, ты оговариваешь, что мы встречаемся во столько-то, и вечеринка планируется до стольки-то, потому что там на следующий день какие-то планы.
0: Это что за бизнес-встреча такая? Ни разу не было на такой вечеринке.
1: Это адекватные друзья, которые понимают, когда нужно разойтись. А веселые друзья, которые уже не понимают границ, вот здесь, да, есть проблемки.
0: Я предлагаю построить у себя в квартире деревянную хибару, надеть бороду, шапку, высунуться в это окошко и сказать, вы кто такие? Я вас не звал. Смешно будет, кстати.
2: Начать показывать контент, который говорит, что проваливайте отсюда. Вот, например, первый мимас, вы кто такие?
0: Да, очень много решили нагрубить гостям у нас в сообщениях. Да, там просто напрямую сваливайте. Это самое культурное, что я нашел.
1: Пока.
2: Ну, с другой стороны, если люди с юмором, они поймут.
1: Можно раздеться докола и сказать, кто еще хочет, должны уйти плюс-минус от Василия. Такая схема.
0: Классную фразу здесь предлагают за столом сказать, ну вы еще часик хотя бы посидите. За часик сказать, вы еще часик хотя бы посидите.
2: И они говорят,
0: и
2: да.
0: Они такие, оп, сами ассоциацию ловят, такие, ну, часик посидим,
2: такие,
0: пойдем.
2: Значит, еще
1: вы же
2: два.
1: Еще не уходите, вы же еще часик посидите.
0: Ну, нужно иметь торт на такой случай, конечно, вот. В холодильнике, конечно. Торт выносишь, это действительно рабочая схема.
2: Если у меня есть торт, то я никого не приглашу.
0: Ну, Стас, мы поэтому к тебе и не ходим никогда.
2: Поэтому и хорошо. Вейкаперы. На рекорде.

0: Рэперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 9:00 ровно у нас по московскому времени. В этом часе очень важно, мы с экспертом пообщаемся касаемо правильных упражнений, питания и здоровья.
3: То давайте ваши вопросы присылайте в чат мобильного приложения Радио Рекорд.
2: Ждем, конечно, с нетерпением. Пока к новостям. Итак, ребятки, в Москве ищут тестировщика презервативов. Зарплата 130 тысяч рублей. Кому-то интересно. Требования: возраст 18+, сексуальный опыт и наличие партнера, что важно, чтобы тестировать продукцию. Взамен обещают несколько наборов. Естественно, важную миссию — проверить все на практике, расписать плюсы, минусы и предложить, как сделать этот товар лучше. Вот что самое главное.
3: А как можно предложить, как сделать лучше? Человек же не разбирается в технологии производства.
4: Не, почему? Лучше, ты говоришь.
3: Он может отзыв написать. И то, это, понимаешь, тоже проблематично. В момент процесса нужно анализировать.
2: Это потому, что ты не парень, ты не понимаешь, как можно сделать лучше.
4: Да.
2: Все просто.
4: А там ты говоришь, плохо открывается, долго доставать. Че он такой стрёмный?
2: Выскользнул из рук.
3: И говорит, что это партнерша.
4: Да.
2: Она записывает в этот момент. Говорит,
4: долго убегала.
2: Да, да. Фиксир.
3: А представляешь, есть ленивые, которые с диктофоном. То есть он как бы в процессе и надиктовывает, чтобы потом расшифровать.
4: То есть получается, и вся запись, расшифровка записи такая: а, тест номер один. Как тебе?
3: Жмет.
2: Кто ответил, мне интересно?
4: Не знаю, оба. Нет, подожди, девушка...
3: Он ему пережала голосовые связки.
4: Так ты не туда надел. Девушка же тоже может высказать свои претензии. Им же тоже не... Ну, почему? Она говорит, типа, мне вот не нравится.
3: Там чисто мужчин же, правильно, вакансия для мужчин?
2: Вакансия для мужчин. Ну, важно иметь вторую половинку, чтобы все равно вместе все протестировать.
4: Приходишь домой с работы, и прям ты реально запарился. Жена такая, ну как? Устал. Это была не измена, это была работа.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: Ну, серьезно.
1: Классно.
2: Так, крокодилы живые ископаемые. Они существуют на Земле более 200 миллионов лет. Они пережили динозавров, почти не изменились с тех пор, между прочим. Также они могут жить до 100 лет. И прикольно, как они задерживают дыхание до 2 часов. И охлаждаются они благодаря открытой пасти. Вот именно они, когда лежат, да, у них таким образом они саморегулируются.
0: Из них тепло выходит через закрытый рот?
2: Получается, что так. Поэтому не обязательно, что он хочет тебя съесть, если такой...
0: Слушай, я так понимаю, некоторые девушки тоже охлаждаются через открытый рот, потому что орут постоянно. Не все.
2: Возможно.
0: А правда тот факт, что, чтобы опуститься на дно, они камни едят?
2: Да. Они, во-первых, камни участвуют, видимо, в переваривании, потому что они же проглатывают вот так целиком. И плюс, да, это как балласт для водных процедур.
1: Знаете, о чем подумал? Сегодня хочу поесть тираннозавра. Стас сказал про курицу.
0: Есть иногда в Цезаре тираннозавр.
1: Вот, возьму тираннозавра.
3: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Курочка, курочка, павловская курочка.
8: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
7: Курочка, курочка, павловская курочка.
8: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
9: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
10: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
12: 281-85-99.
13: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
14: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026.
15: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
16: Работа, стресс, суета.
17: Дела, быт, усталость.
16: Эх, дорогая, пора в отпуск.
18: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Угарант 102-740-37-67-368. 18+.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова. Угарант 13-335-0-263.
8: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
3: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
0: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
3: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
0: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
3: Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
5: Агат. Покупай выгодно.
7: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Свои вопросы все еще можно присылать нашему эксперту по здоровью в чат мобильного приложения Рекорда. Мы пока обсудим, какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли.
1: Так, моя знакомая ничего не говорит гостям, чтобы они ушли. Он просто идет и ложится спать.
0: Саш Тен, во время динозавров было такое выражение: пора и честь знать. Ну или поставить мультик про Винни-Пуха, а момент, где они с пятачком гостили у кролика.
2: У кролика. Так это надо накормить тогда гостей.
1: А вот фраза такая: дорогие гости, вам хозяева не надоели?
0: Неплохо, неплохо. Четырех собак предлагает завести. Вот, например, Шурик. У него 4 собаки. Он отправил нам фотографию. Поэтому говорит: гости вообще не проблема. Они даже не приходят, когда у меня 4 собаки.
2: Ну, ты им не пошел, ты же ненавидишь собак.
0: Нет, конечно.
1: Алина, а мы с подругами всегда говорим, что нам нужно маме помогать.
0: Собираться куда-то нужно.
2: Мама в другом городе. Ну, надо помочь, да.
0: Юшенко пишет: к чему все эти каламбуры? Надо прямо сказать: ребят, еще минут 30 и расходимся. В гости плохих не позовут, а друзья поймут, еще и прибрать помогут. Всем добра.
1: Еще и спасибо завтра скажут. Это что раненько все легли.
0: Спасибо-то вряд ли. Так, вы когда домой уходите, просто можно спросить напрямую. Вот, предлагают ничего не придумывать уже. Этого как будто бы и достаточно.
2: Вам завтра на работу не надо?
1: А нельзя намекнуть? А вам с собой положить банан?
2: А вам с собой положить вашу обувь, чтобы вы могли уйти?
0: Можно что-то показать еще. Нужен фигу? Контент какой-то нужен, чтобы люди понимали, что
2: ну,
0: пора.
2: Один палец показываешь такой.
1: Можно вот предложить ужастики посмотреть, а человек не любит ужастики.
2: Ну, это надо знать тогда своих друзей. Что
0: а если попадешь?
1: Ну, на то они и друзья.
0: Чтобы их провожать, я так понимаю.
2: Да нет, мне кажется, откровенность, ну, такая легкая, нормальная, адекватная, это же самый лучший способ. Когда ты говоришь: ребят, мне завтра рано вставать, проваливайте.
1: А что если запереть их на кухне, приставить тумбочку или стул, чтобы они сами захотели выбраться?
0: Это уже статья. Запирать людей у себя дома.
1: Ну, там же нету межкомнатных замков.
2: Можно квест такой. Кто первый окажется дома, тот молодец.
1: Там у приз, кстати.
2: Да.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Крыму 17 июня вводят запрет на передвижение мотоциклов, мопедов, квадроциклов и другой мототехники в ночное время. Ограничение будет действовать ежедневно с 20 часов до 6 утра до особого распоряжения. Глава республики заявил, что мера связана с обеспечением безопасности и защитой военных и государственных объектов. Владимир Зеленский вновь заявил, что не рассматривает Москву как место для переговоров с Владимиром Путиным. «Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, я не играю в эти игры», — подчеркнул украинский лидер. В России могут запретить производство и продажу банкнот и монет из банка приколов, похожих на настоящие деньги. Такой вопрос обсуждает Банк России и депутаты Госдумы. По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, меры необходимы для защиты граждан от мошенников. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 100 000 8 3 2 0 48 605 6+.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк. Точка».
10: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
11: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Новые каперы представляют. Рубрика «Полезная среда».
1: С Дмитрием Гнутовым. Дим, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Хочу с понедельника приступить к похудению, пойти в зал и соблюдать диету. С чего мне начать?
2: Ну, смотрите, начать с понедельника – это великий самообман, такой некий синдром отложенной жизни. Вот нам кажется, что в понедельник мы проснемся, и вся наша жизнь изменится, мы будем другими людьми, но так это не работает. Вот сегодня только среда, а вы говорите о понедельнике. Понедельник – это, получается, никогда. Вот как только вы решили, вот сегодня вы решили, первый шаг сделайте к этому. Например, сейчас можно спокойно купить онлайн-абонемент. Вот сегодня же сделайте это и не ждите, иначе сольетесь. Скорее всего, вы это уже проходили.
1: Сколько подходов делать на группу мышц, чтобы набрать мышечную массу?
2: Так, знаете, для роста такого серьезного требуется около 10 рабочих отказных или около отказных подходов в неделю. То есть вот обычно первые там два подхода – это разминочные. Например, вот вы хотите качнуть грудные. Вот сделайте три упражнения по 5 подходов, где первые два – это будут разминка, а три оставшиеся – рабочие.
3: Так, слышал от одного врача, что у людей, которые худеют на Оземпике, страдают отношения. Какая здесь связь?
2: Да, на самом деле я тоже это слышал, и оказывается, я прочитал это исследование, оказывается, что Оземпик и его аналоги не только уменьшают тягу к еде, но также помогают людям избавиться от игровой зависимости и даже от наркотической. Я был вообще в шоке, что так происходит. Но из-за того, что в этих же зонах мозга находятся отделы, отвечающие за романтические чувства, за влюбленность, и они притупляются, вот именно поэтому стали ухудшаться отношения в семьях у людей, которые худеют на этих препаратах. Поэтому, тут, знаете, каждый человек должен сам решить для себя, вот готов или нет. И он старым методом дедовским готов там тренироваться, питаться, высыпаться и потихонечку получать результат.
3: Ага. Как взбодрить организм, кроме кофе?
2: Ну, сном.
3: Круто.
2: Самый лучший. Ну, смотрите, все остальное это... как сказать, суррогат, что ли? Вы по-настоящему не сможете дать себе энергию. Ну, едой вы будете пытаться заполнить эти пробелы, но вы наберете вес.
1: Суррогат. Никакого суррогата. Дим, спасибо большое за ответ на вопрос.
2: Да, также, дорогие слушатели, подписывайтесь на мой телеграм-канал о здоровом похудении. В любом веке пишите, куда от себя жреть. Первая ссылка в мой канал. Все, всем хорошего дня.
3: Пока-пока.
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юнес, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
3: ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дорог, Лава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
5: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
6: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
5: Новый JQ J6 создан для таких историй.
6: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
5: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
7: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ Гагарин Парк от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗАтлант. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
11: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли, да? Намекнуть тонко или не тонко, мы уже по-разному это делаем в течение 2 часов. Скоро подведем итог голосования.
1: Кто последний окажется у себя дома, тот собирает всех в гости с ночевой.
0: О, неплохо, кстати. Если предложить какую-то активность, да, мы говорили про настольные игры, а может какую-то, знаете, лимбо там, или попасть карандашом в бутылочку, старые конкурсы какие-нибудь.
2: Драка.
0: Драка, в конце концов, тоже интересное развлечение.
1: А вот такое есть предложение. Гостям нужно прямо, но мягко говорить, что пора домой. Но есть отдельная каста, это настоящие друзья. И я ни разу не говорил им, что пора домой. Мы всегда сидим до последнего выжившего. Даже если завтра на работу, и с утра будет раскалываться голова. Даниил, Екатеринбург, Димарик, Андрюха, Дэн, вам привет!
0: Приходите сегодня ко мне, он должен был написать. Посидим.
1: Намек был.
0: Слушай, как обычно.
2: Ну, так и самому туда хочется попасть теперь.
0: Реально, тусовка-то классная.
2: Да.
0: Ну, такой не уйдешь, с такой не проводят тебя, это точно.
1: Ага, Роман пишет, не прогоняйте гостей, я тот человек, кто сидит до утра.
0: Ну да, кому-то же может быть одиноко. Мы не подумали об этом за эти 2 часа, что человеку просто нужна компания.
1: Можно и пострадать, да?
0: Реально.
2: Слушайте, нужно найти друзей, которые вот любят сидеть до конца, и ты их оставляешь на кухне, а сам идешь спать.
1: Угу. Да, и это безопасно.
2: Говоришь,
1: и...
2: только в конце помойте посуду там себе.
0: И главное, чтобы квартиру не обнесли, это самое важное.
1: Наши друзья, когда мы ходим к ним в гости, есть знак. Хозяйка начинает складывать грязную посуду в посудомойку, и мы еще минут 15 сидим, и домой.
2: Хозяйка начинает складывать грязную посуду тебе на колени.
0: Подержите, грязь. Ну что, подводим итог голосования. Какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли? На первом месте у нас вариант «я спать». 40% проголосовали за него. На втором месте это «с вас 2к за ужин», то есть выставить ценник. И на третьем месте «сейчас в дудку каточку сыграю и вернусь». Вот такие итоги.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: В полном составе у нас 10:00 утра по московскому времени в Санкт-Петербурге. В этом часе ребята сыграют в игру, а вы им поможете, все верно. Ну и любовный гороскоп тоже ждем. Ну все, мы дообсуждались. Помните, была у нас такая новость, что кто-то асфальт положил у себя на участке, а ему штраф выписали.
3: Да.
2: Не раз мы такое обсуждали. В России теперь хотят разрешить самим класть асфальт. Коммунальщики не всегда могут оперативно восстановить покрытие, а граждане справляются быстрее, уверены депутаты. Это пока инициатива, законопроект в Госдуме, и благодаря ему штрафы до 10 тысяч рублей за ремонт асфальта во дворах могут отменить. Вот, это пока лишь обсуждение, еще нельзя.
3: Вот что значит инициатива наказуема, да?
2: Да.
3: Один сделал, а теперь будут говорить, ну, если хотите, сами делайте, быстрее же.
2: Вам же теперь можно, штраф не выпишут. Вот,
4: то есть, получается, дорожные службы клали на асфальт, а жители должны класть асфальт.
2: На самом деле, да, очень много инициатив вот так вот, сказанных когда-то.
4: Очень странно, что раньше вообще были штрафы. Ты починил дорогу возле своего дома, да, чтобы тебе было удобнее. Штраф?
3: Сильно странно.
4: Ну, не, они сейчас отменят штрафы, то есть, мол, вы сами должны решать свои проблемы. Что дальше? ЖКХ должны уйти, штрафы какие-то.
3: А если ты посадил клумбу, цветы, да, около жилого комплекса, тоже штраф?
4: Ну, ты ее не можешь посадить, у тебя нет доказательной базы. Возможно, у нее даже есть адвокат.
2: Я не знаю, у меня во дворе бабулечки соревнуются, у кого цветы выше зайдут. Ну, то есть, как бы, у меня это не наказуемо.
3: За это нет, мне кажется, штраф.
2: Реально, я там черепаху выгуливаю, поэтому спасибо им большое.
4: Ты один раз домой придешь, а там пальмы. Да. Это своя экосистема.
2: Я не удивлюсь, там свои животные какие-то будут. Но они делают круто, стоит отдать должное.
5: Никит, не подходи к цветам, они хищные.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Играют Аня и Стас, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Поэтому открывайте. Какой-то вопрос был задан аудитории, да, и люди отвечали на него. Популярный ответ собрали, 6 их всего, и ребятам нужно их выбить. Кто первым это сделает, ну, тому просто круто будет сегодня по настроению и ощущаться, в принципе, да.
2: Хорошо.
1: Ребят, вопрос такой. Где можно увидеть дыру? Давайте.
3: Дыру?
1: Дыру где можно увидеть?
2: Я готов.
1: Давай.
2: В бюджете.
1: Так, нет такого варианта. Ну, ты рядом с одним из, да.
3: В доме.
1: В доме? Нет.
2: В кошельке?
1: Нет, ну ты опять рядом.
3: В кармане.
1: Есть в кармане третий по популярности вопрос. Вот, ты был рядом с чем.
2: Да, это рядом с карманом. Да. Хорошо, в стене.
1: Есть такое.
3: В асфальте.
1: В асфальте мы обсуждали, навеяло тебе, да? Нет такого.
2: В зубе.
1: Нет такого тоже.
3: Дыра на платье.
1: А-а.
3: А-а,
2: в космосе.
1: В космосе есть такой вариант.
3: В штанах.
1: Черная, ну ты говорил, в кармане это было рядом. У вас еще три. Обратитесь к
2: дыру
1: мобильного приложения.
3: Подсказывают нам в носке.
1: Да, в носке есть такое.
2: Вот, тогда в заборе.
1: Нет, в заборе.
2: Ну как нет? Ладно, вариант был хороший.
3: Дыра.

0: Record. Реклама.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниас в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
5: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
6: ОРВ Берег. Город Казань. Улица Пушкина, 1,46. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
7: Давай поспорим.
8: На что?
7: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
8: Уже нашел.
7: И новые автомобили есть?
8: Есть.
7: И выгодный кредит?
8: Есть.
7: И безопасная сделка?
8: Есть.
7: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
8: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
7: Так не бывает.
8: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
9: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 17 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку захочется напомнить вам какую-то историю из вашего совместного прошлого, чтобы заново пережить ее вместе.
3: Тельцы, сегодня вам не захочется подпускать людей близко к себе.
1: А близнецы, постарайтесь сегодня не быть чересчур сентиментальным, хоть это будет и нелегко.
2: Рак, сегодня вашему партнеру будет непросто решиться на какое бы то ни было действие.
3: Львы, сегодня велика вероятность встречи с прошлым, то есть с людьми, которые играли большую роль в вашей жизни.
1: А девы, сегодня вы будете ревновать вашего любимого человека к его прошлому, что будет в корне неверно.
2: Весы сегодня могут перевернуть весь дом, поставить всю семью на уши и на сладкое устроить форменную истерику.
3: Скорпионы, сегодня вам захочется рискнуть, даже пойти ва-банк, только вашему любимому человеку это не понравится.
1: Стрельцы, если уже все кончено, если вы давно уже знаете, что пришло время расстаться, то сегодня как раз тот день, когда можно произнести эту фразу.
2: Козероги, сегодня вам довольно непросто будет понять вашего любимого человека, его методы, желания, намерения и смысл тех слов, которые вы будете от него слышать.
3: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку очень понадобится ваша поддержка в каком-то нелегком деле.
1: Рыбы, если вам сегодня захочется любовных приключений, просто полистайте вашу телефонную книгу на мобильном. Всех любим.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября этого года. В единый день голосования также пройдут выборы глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны. Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Еврейская автономная область стали лидерами по потреблению алкоголя в России в минувшем году, следует из данных Роспотребнадзора. В числе регионов с наиболее высокими показателями также вошли Коми, Сахалинская область, Карелия и Кировская область. В целом по стране розничные продажи алкоголя составили 61 литр на человека в год. Это на 15% ниже уровня 2016-го. Телеграм временно заблокировали в Индии. По данным СМИ, ограничение будет действовать до 22 июня. Власти страны объяснили решение борьбой с мошенничеством при проведении экзаменов в медицинские вузы. Ранее выяснилось, что экзаменационные задания оказались в открытом доступе и распространялись через Telegram, после чего экзамен пришлось отменить. Больше новостей по традиции в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Record.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: И самое актуальное, что есть сейчас.
2: Так, инженера уволили за то, что он включал рабочий компьютер слишком поздно и работал с коллегами. Ой, болтал с коллегами. Причем это все было зафиксировано на видеокамерах. И мужчина, которого уволили за то, что он, ну, допустим, на пару минут чуть позже включал и разговаривал на этих видеокамерах с коллегами, а он пошел в суд, подал на своего работодателя бывшего и убедил, что болтал он по рабочим моментам, а пару минут раньше или позже вообще не влияют.
1: А кем он? Инженер в какой сфере был?
2: Не знаю.
1: Неизвестно,
2: но,
1: да?
2: Но работал он в офисе. В общем, суд стал на его сторону. Потому что на самом деле выглядит все, знаешь, как работодатель. Если хочет уволить, он придерется к любой мелочи.
1: Реально.
3: Но есть профессии, где это вообще не имеет значения. Во сколько ты включил компьютер свой? И вообще, по каким вопросам ты общаешься со своими коллегами?
1: Ну, странная причина, конечно, согласимся.
2: Ну, да.
1: В Москве мужчина распилил Мерседес пополам во время раздела имущества с бывшей женой. Изначально супруг хотел оставить авто себе. Половину его стоимости отдать жене. Он говорит, я заплачу. Ты скажи, вот по рыночной стоимости я тебе отдам эти деньги. Однако жена настояла на том, что подарки нельзя делить. И вообще заявляла, что это подарок ей. Но, естественно, на нее он не был записан. Тогда мужчина пошел на крайние меры и вызвал рабочих, чтобы они распилили машину напополам. Поскольку нам не удалось найти фотографию, то вот вариант предлагается вам. Либо, как вы думаете, он распилил? Поперек или вдоль?
3: Я думаю, что поперек.
2: Я думаю, он себе передние два пассажирских кресла оставил, а ей задние.
1: Но вообще, вот иногда принципы, наверное, они же вот бессмысленные, да? Вот девушка зачем? Могла получить деньги за этот Мерседес. Так хотела машину.
2: Но она хотела его взбесить.
3: Меня больше удивляет, что он сказал, это подарок мне. Подожди, ну я на нем езжу, я себе его купил.
2: Нет, это был подарок мне.
1: Так вот взбесить, а зачем это вот женскому полу? Я не
2: подожди,
1: понимаю.
2: А у меня другой вопрос. Вот насколько ему нужен был автомобиль? Вот нужен ли, если он его распилил? Вот чего он тоже такой принципиальный?
1: Подожди, подожди. Он же предлагал внести деньги за половину машины, то есть отдать ей. Ты неправильно понимаешь. То есть он предлагал забрать эту
2: хорошо,
1: машину себе,
2: а почему,
1: и деньги
2: а почему он не предложил другой вариант? Оставь себе автомобиль, ну и сможешь мне там половину вернуть.
3: Так она не собиралась возвращать ему деньги ни за что.
1: Так это... у нее денег нет, в этом-то и суть.
2: Ну пилить-то зачем?
3: Ну, значит...
2: По-моему, это бесячество богачей.
3: Не, стоп, он даже не богач, скорее всего. Она хотела половину.
2: Он псих.
3: Нет, это все верно он сделал, правильно? Она хотела половину машины, все, она по закону ее получила. На, забирай. Нечего было выпендриваться. Я вообще предлагаю все вещи располовинить.
1: Если бы это еще и в дом так же они делили, я бы лично этот Мерси сжег в половине ее дома вообще. Почему бы нет? Ну?
3: Короче, не права она. И предлагаю все подарки, которые он дарил. Платье распилить напополам.
2: И конверт. Разрежь.
3: И деньги.
1: Один имплант тоже. Все, пусть забирает.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии Ника Спринг. Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
5: Ника Спринг.
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами Призма выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
7: В интернете наберу prismaokna.ru.
4: Подробности на сайте.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: Клиника «Созвездие офтальмика». Современные технологии с человеческим подходом для вашего спокойствия и четкого зрения. Созвездие52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дорог, Лава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
12: Аквапарк «Каримы» в Сормовском парке ждет вас. Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Каримы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
13: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
14: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: По традиции уже отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам присылаете в начале часа, а мы в конце шоу это делаем. Какая самая желанная у вас мечта? Евгений спрашивает.
1: Сейчас мы так и рассказали. Давай,
0: у меня есть. Давай. Я хочу успеть слетать на другую планету, когда это будет возможно. Реально, очень хочу. Хочу побывать. Марс будет так Марс. На Луне будет колония. Туда хочу слетать. Так
2: на Марс ты не слетаешь.
0: Почему?
2: Ну, очень долго.
0: Ну и что? Я же не сказал, что я хочу вернуться.
2: Я боюсь, что ты туда и не долетишь.
1: Я тогда кругосветное путешествие на круизном лайнере.
0: Круто.
1: Все включено.
2: Это все что угодно. Хочу стать джедаем.
0: Да, ну твоя мечта, скорее всего, быстрее всего осуществится.
2: Да, со световым мечом все как надо.
1: Стать джиганом.
2: Стать джиганом? Ну, я сейчас разбегусь, в стену ударюсь. И что, начну рэп писать.
0: Так, здесь опять спрашивают. У меня черепаха, у Ани муж. Стас, у тебя кто-нибудь есть? Владимир интересуется.
2: Из животных? Да. Нет, а так вообще с девушкой встречаюсь, все нормально.
0: Кстати, мистер Капкейк, он без
1: вопроса... Черепашка Сашка.
0: Без вопроса написал: здравствуйте, Аня замужем. Вот, он утвердил просто.
1: Да ты что? Да ладно! Удивил!
0: То ли он всем напомнил, то ли он тебя забил, я не понимаю.
2: И муж такой: так мы женаты.
1: И на аватарке другая женщина у него.
0: Просто всем напомнил. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра мы с вами услышимся. Как обычно, с вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Отличного продолжения дня. Ждем в 7 утра.
0: Всем хорошей среды.
1: Пока! Вейкаперы на рекорде.

0: В эфире Рекорда стартует новый танцевальный час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Друзья, как часто вы прогуливаетесь? Вот, оказывается, прогулки в 10 тысяч шагов – это маркетинговый миф, заявили врачи. На самом деле никакой особой пользы от магической цифры нет. Гораздо эффективнее обычная прогулка продолжительностью 40 минут интенсивным бодрым шагом. Если идти медленно, нагрузка на организм почти нулевая. А если человек с лишним весом или проблемами с суставами будет упорно набивать 10 тысяч шагов, то может только навредить себе. Поэтому прогуливаемся спокойненько, 40 минут, а потом переходим на интенсивный и бодрый шаг. Вот такие рекомендации на сегодня. Как часто вы занимаетесь спортом, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе услышим работу от Робин Шульц и Барбс «Better Times». Также поется Хьюгель «Moment to the Sun». Послушаем работу от Bieber Action, New Religion. Алла Фарбан с работой Body Talk в этом часе. Откроет эфир главный танцевальный Avalon Rockstar с работой Vertigo, Рекорд Микс. И все это Рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето. На Рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2». «Акула» Оксана Почеба, а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
2: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФЭ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени на 5 канале для зрителей старше 12 лет.
6: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
7: 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Приглашение Зеленского Путину встретиться на саммите Большой Семерки во Франции российской стороне официально не передавалось, сообщил Дмитрий Песков. Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он всегда может приехать в Москву, где его примут, заверил представитель Кремля. Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября этого года. Всего в Госдуму будут избраны 450 депутатов. В единый день голосования пройдут также выборы глав 11 регионов. Средний чек зарубежного летнего тура увеличился на 13% и составил 194 400 рублей, а общее число бронирований таких поездок выросло на 40% год к году, почитали аналитики. Три четверти бронирований пришлись на Турцию и Египет. Спрос на Вьетнам, Китай и Мальдивы вырос в разы. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.ру.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
6: 281-85-99.
7: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ГОС Удостоверение права. Владимирская область, село Чиликово. УКРН 13-233-50-263.
9: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду РАДИО. В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
10: Акция действует до 15 августа 2026 года.
11: Девушки, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
12: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
13: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. ОРВ 121-59-14-79-93. 18+.
14: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат. С новой уникальной программой «Королевство белых тигров». 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
15: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Тосбербанк. Осозаконите строй. Проект декларации на наш.ком.рф.
17: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на roots.ran. Давай бегом по городу. 0+.
18: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область, село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201. 11

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: Здоров, дорогой, это Макс, все не так уж и плохо. Классическое мое приветствие тебе на волне 109, Радио Рекорд в Нижнем Новгороде. Хочу и баста готов радовать тебя замечательными новостями о Нижнем Новгороде. Так, например, земляника начинает появляться в Нижегородской области. На данный момент в соцсетях трехлитровыми банками вот этого земляничного улова в основном хвастаются жители Кстова, но логично, что скоро в другие наши районы области тоже земляника это подтянется. Попросил бы я тебя написать, где лучше, да побольше земляники можно набрать этим летом. Но я ж тебя знаю, ты жадный, ты не сдашь свои места и ничего мне не расскажешь, жадина такая. Хотя, если вдруг захочешь поделиться рыбными местами, пиши, с удовольствием почитаю. Номер для связи, напомню, +7 996 006 109. Любые мессенджеры, либо группа ВКонтакте, Радио Рекорд в Нижнем Новгороде. Туда тоже можешь писать с огромной радостью, в том числе твои приветы, кстати, конечно же. Буду сегодня до 14.00 в прямом эфире озвучивать. В этом часе у главной танцевальной есть для тебя подгон, тоже классический для этой недели и традиционный. Куда отправлю тебя лазить, что тебе нужно будет для этого делать, расскажу обязательно в течение этого часа. Так что слушай внимательно. И все подробности обязательно узнаешь. Ну а пока представлю тебе музыкальных героев часа. Кумбая. Как я, кстати, люблю этот трек. Это Зерп и Софиан Зао, Изи Бизи. Вот им спасибо за него. Дрэнкил Индиана. Feel This Way. Ближе к отметке в 30 минут. И I Found You от Бенни Бланка и Келвин Харрис совсем скоро. Ну а первый час сегодня откроет Эбон с треком Hollow. Давай скорее начинать. Это Рекорд Дэнс Радио.

0: 5. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Давай поспорим.
3: На что?
2: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
3: Уже нашел.
2: И новые автомобили есть?
3: Есть.
2: И выгодный кредит?
3: Есть.
2: И безопасная сделка?
3: Есть.
2: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
3: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
2: Так не бывает.
3: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично.

0: 2026 Rules.
1: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: Тапку в пол!
3: Отдыхай ярко с картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия» для детей и взрослых. Сормовский парк, центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
4: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. 22:00 по московскому времени на 5 канале для зрителей старше 12 лет.
6: 18 июля. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 18 июля. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
7: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. Украина 123-520-3-0-28-72.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 28.

Слушай-ка, а вот призов тебе не отсыпать ли? Если надо, слушай внимательно, я тебе сейчас все расскажу, как это сделать и что тебе в этом поможет. А поможет тебе в этом любой мессенджер, где ты сможешь до нас дописаться, либо группа ВКонтакте. Выбирай сам, что тебе комфортнее и удобнее. Номер на всякий случай тебе напомню. Плюс 7-996-006-109. Собственно, что надо делать? Разыгрываем мы так же, как и вчера, так же, как и будем завтра. Пару проходок в Sequoia парк. Это, если что, напомню, один из крупнейших веревочных парков России. У нас здесь на Бару, нам в Нижнем Новгороде повезло, что у нас такая штуковина есть. Ну и от детских до самых экстремальных трасс. Там тебе, пожалуйста, найдется. Можешь прям смело на целый день туда уезжать. Итак, две проходки есть у нас. И твоя задача, если хочешь их получить, прямо сейчас в мессенджеры или в группу ВКонтакте отправить фразу «Хочу тусить». Сегодня давай четвертым по счету, так же, как и вчера. И номер телефона свой обязательно нужно написать. Фраза «Хочу тусить» и номер телефона четвертым по счету. Ты мне все это дело отправляешь, и если оказываешься четвертым по счету, начинается самая интересная часть, потому что я на твой номер буду звонить с неизвестного тебе номера, а ты, когда трубку возьмешь, должен ответить мне фразой «Рекорд качает». Вот эти два слова — это единственное, что от тебя должно прозвучать в эфире. Никаких «Привет», никаких «Алло», никаких «Здорово, Макс!» Вот это все не надо. Самое главное — это фраза «Рекорд качает». Только так ты должен мне ответить. Итак, еще раз. Четвертым по счету ты должен отправить мне фразу «Хочу тусить» и свой номер телефона. По номеру телефона четвертому человеку наберу в прямом эфире минут эдак через 10, а ты когда звонок этот получишь и трубку снимешь, должен ответить мне исключительно два слова. Это «Рекорд качает». Больше ничего в эфире от тебя звучать не должно. В целом, вроде все. Жду четвертого. Кто же, кто же, кто же? Кому же сегодня повезет? Жду твоих сообщений.

0: Знаешь, одна из, наверное, моих любимых рубрик на рекорде начинается прямо сейчас, потому что каждую среду мы имеем честь общаться с психологом, который отвечает, между прочим, на твои, в том числе, вопросы по теме воспитания детей, в том числе, а может быть и не только на эти темы. Короче, интересные вопросы и довольно животрепещущая тема для всех родителей прямо сейчас будет в прямом эфире обсуждаться. Я думаю, нет смысла больше тянуть. Передаю, собственно говоря, слово нашему психологу. Давай узнаем, какой вопрос сегодня был взят, так сказать, на вооружение и что мы прямо сейчас будем рассматривать, какую тему изучать.
1: Нам часто пишут родители подростков: учеба вызывает сопротивление, не буду, мне это не пригодится, отстаньте. Причем дело даже не в лени на один день, а мотивация будто выключилась надолго, и любой разговор заканчивается конфликтом. Как взрослым выстроить позицию, где поддержать, где требовать, и как искать смысл и ответственность без давления и угроз? Совет даст декан факультета психологии Мининского университета, кандидат филологических наук Ирина Колесникова. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Когда подросток говорит «не вижу смысла», это часто не про лень, это про потерю связи с будущим. Он не понимает, зачем все это ему, не видит себя дальше, и давление только усиливает вот это сопротивление. И самая неэффективная здесь стратегия – это угрозы и, конечно, бесконечная нотация от родителей и окружающих. И подросток в этот момент слышит вот не смысл этого всего, а давление. Намного полезнее начинать разговор с вопросом: а что тебе интересно, что тебе самому хотелось бы? И очень важно давать подросткам опыт успеха и выбора. И иногда мотивация возвращается не через оценки, а через участие в проектах, в профориентационных программах, лагерях. И вот именно поэтому на факультете психологии Мининского университета мы проводим каникулярный лагерь «Территория успеха», где подростки лучше понимают себя, свои сильные стороны и начинают по-другому смотреть на свое будущее.
3: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Дэнс Радио. Рекорд.

0: Вот знаешь, честно тебе прямо говорю, руку с сердца не убирая, каждый раз подводя итоги розыгрышев в наших, собственно, соцсетях и набирая заветный номер телефона победителя, очень волнительно, что же я услышу в ответ от человека, которому я в данный момент позвоню, и что же он мне скажет, когда снимет трубку. Прозвучит ли там заветная фраза, или, может быть, он уже забыл кодовое словосочетание, и прямо сейчас ничего от Радио Рекорд в Нижнем Новгороде не получит. Самое приятное, что совсем скоро это нам всем станет известно, потому что номер его я набрал, и вот они, собственно, заветные губки. А что же он скажет, когда снимет трубку?
1: Рекорд качает!
0: Да ладно-ка ты, мой хороший! Держи!
1: Ура, ура!
0: Как удалось тебе? Жизнерадостный такой, не могу.
1: Да слушай, все отлично. Регулярно выигрываю. Очень люблю вашу радиостанцию. Обожаю наш город. Обожаю экстрим. Вас прям всех очень сильно крепко обнимаю. Вы лучшие. Слушаю вас давным-давно, обожаю просто рекорд.
0: Блин, обалдеть, а ты чё крутой-то какой, Денис? Ты чем занимаешься, где работаешь?
1: Слушай, у меня самая прям великолепная профессия, я не знаю, я свою профессию люблю. Я делаю людей счастливых, я делаю людям мебель на заказ.
0: А, да ладно, обалдеть, это такой счастливый, довольный мебельщик, что ли? Ничего себе,
1: да,
0: блин.
1: Да,
0: обалдеть, да. Ну ты крутой, кому привет передаешь?
1: Всему любимому городу Нижний Новгород, всей любимой моей стране России. Обожаю Радио Рекорд, всем ведущим, всем причастным.
0: Круть, слушай, ну ладно, за эфиром тогда у тебя, значит, буду скидку на мебель выбивать, а никому из слушателей не достанется скидки, моя.
1: Дэн, без проблем.
0: С кем в Секвойю поедешь?
1: Ну, планирую взять любимую супругу и дочку.
0: Отличный выбор, замечательно. Тебе очень повезло, что таковые в жизни имеются. Тогда трубку не клади, за эфиром пообщаемся с тобой. Расскажу, как подарки получить. Договорились?
1: Да.
0: Ну какой крутой сегодня Дэн. Прям реально, вот прям аплодисменты еще раз тебе за эфиром. Не жалко совершенно тебе, мой хороший. А если сегодня ты не Денис, а сегодня почти все не Денисы, кроме Дениса, нос не вешай, обязательно получится. Главное, не переставать пытаться. Правильно?
2: Правильно.

0: Про погоду давай быстренько поразговариваем с тобой. В центре Нижнего Новгорода сейчас туч так много, что аж темно, и плюс 23 на термометре. Пока, кстати, вроде без осадков. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня плюс 17 и небольшой дождь, ночью плюс 13, облачно с прояснениями, и завтра утром плюс 17, вероятность дождя на утро имеется.
1: Рекорд. Реклама. 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
4: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
3: Новый JQ J6 создан для таких историй.
4: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
3: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
5: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20.00. Увидимся.
6: 16+.
7: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
8: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Кстати, а в курсе ли ты, что на площади Горького у нас прячется прям-таки настоящий ботанический сад? Даже ходить особо сильно никуда не надо. В сквере, где памятник писателю стоит, можно встретить, на минутку задумайся, более 50 редких видов деревьев и кустарников со всего света. И все они из мест, где когда-то побывал Максим Горький. Очень символично, да? Мне кажется, супер круто. Например, туя из Северной Америки, париковое дерево из Средиземноморья, конский каштан из Греции, а еще маньчжурский орех из японо-китайской дальневосточной флоры и даже удивительное мягкое пробковое дерево, амурский бархат. В общем, попробуй все вот это дело теперь найти, там отыскать в сквере. И если найдешь, кидай фотки, посмотрю, как выглядит амурский бархат.

Оригинал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Шучу и баста.
1: Шучу и баста.
0: Мы начинаем.
2: 13.01 в Нижнем Новгороде. Снова приветствую тебя в очередном часе твоей рабочей недели. Макс Плохов, все еще это я. Здрасте, здрасте. Если отправился перекусить, приятного тебе аппетита. Кстати, в тему перекусов, не забывай, что если тебе скоро за руль, то вот с кефиром и квасом нужно быть повнимательнее, потому что состояние опьянения, конечно, не вызовут, но относятся к продуктам естественного брожения. А значит, содержат хоть и минимально, но все-таки какое-то количество этанола. Это примерно, может, процента. В общем, лучше минут 15, а лучше 30 подождать после того, как выпьешь один из этих напитков, и уже после этого садиться за руль. Ну и никаких вопросов у автоинспектора не вызовешь, соответственно. Самое главное, не забывай, что для покупки кефира паспорт не нужен. Ну и в целом, если с молочкой, с лактозой и вот этой вот всей штуковиной дружишь, в целом кефир так-то штука полезная. Номер для всех твоих приветов и поздравлений напомню, плюс 7-996-006-109, либо пиши в сообщение группы ВКонтакте. Я же быстренько пробегусь по тем, в чьей компании мы с тобой следующие 60 минут проведем, и, собственно говоря, им слово и передам. Итак, Алан Уокер и Фанкс с треком Heartbreak Melody. Higher Place от Димитри Вегас. И Love Fool от Two Colors. Gearbox с треком Graceland откроют второго часа. Хочу и баста. Собственно, не откладываем надолго начало второго часа. Хочу и баста. Рекорд.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.

0: Михайловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент.

0: билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрей 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

Слушай, прикинь, что нашел. У нас, оказывается, по Нижнему Новгороду вовсю разгуливают лоси. Ты слышал об этом? Две молодые особи примерно неделю гуляют по центру Сормова. Путешествие они начали, ну, я имею в виду знакомство с городом вообще, с одного из местных ЖК. Потом были замечены на Юбилейном бульваре. И теперь решили исследовать один из скверов. Вот видео смотрю в данный момент. Пока эта маленькая лесная банда не поймана, поэтому будь осторожен, не забывай, животное дикое, да и вообще в целом, даже если, ну как бы лось, ну прикинь, он прям здоровый, где-то по центру Сормова гуляет, да не один, а с подругой или, не знаю, два кореша, может, из леса вышли погулять, траву пожевать, в общем, непонятно, что да как, будем надеяться, что как только поймают, приедет телевидение, возьмет интервью, и лось тогда все объяснят. Номер для твоих приветов, давай напомним, +7 996 006 109. Пиши, хотел сказать, звони, нет, звонить не надо, просто пиши. Группа ВКонтакте, тоже тебе, пожалуйста, для всех твоих приветов и сообщений до 14.00. Традиционно не забывай, по будням читаю все это в прямом эфире.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Dance Radio.
12: Рекорд.
0: Новый трек

обнаружил тут в интернетах историю про принципиального жителя Дзержинска. Он объявил войну некачественным сканвордам в журналах. Он их любил для досуга покупать, ну а обнаружил неправильное количество клеток для ответов. Во-первых, технические опечатки и вообще картинку, которую счел неприличной. В общем, решил, что просто так это оставлять нельзя. Что он сделал? Правильно, подал в суд на два журнала, потребовал 500 000 рублей за моральный ущерб и выиграл оба дела. Прикинь. Ну, правда, компенсацию назначили поменьше, там, 5000 рублей за первый журнал и неуточненную, но тоже небольшую сумму за второй. В общем, журналам реально, в прямом смысле слова, получается, пришлось платить за ошибки. Ну, ладно, окей, хорошо, есть и вот такие вот принципиальные люди. Вопросов нет никаких. Напомню, номер для всех твоих приветов, посланий и сообщений, плюс 7-996-006-109. Пиши везде, где сможешь дописаться. Про группу ВКонтакте тоже не забывай. Подписывайся и, собственно, там можешь отправить тексты своих приветов.

0: Давай быстренько про погоду в Нижнем. И, собственно, все. Расход фиаско в центре Нижнего на текущий момент. Плюс 19. И после дождя, вот конкретно сейчас, вроде ясно довольно по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня плюс 18, небольшой дождь. Ночью плюс 13 градусов и облачно с прояснениями. Завтра утром плюс 17 и имеется вероятность небольшого дождя. Вот так.
1: Рекорд. Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
2: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голосу Дедьмова, Владимирская область, село Чирикова, ОКРН 13-333-00-263. Суперфестиваль «Диско Фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
3: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
4: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru.
5: ОРВ «Пермь», город Казань, улица Пушкина, 46, ОКРН 21-59-14-79-93, 18+.
6: ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: 18 июля. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 18 июля. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
10: Оно рейтинг «Спорт». Нижегородская область. Село Каменки. Украина 123-520-3-0-28-72.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-00.

0: привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Давайте обсудим новости из нашего телеграм-канала. Ну, по традиции, как обычно. Москвич распилил Мерседес пополам, чтобы машина не досталась его бывшей супруге. Подробнее рассказываю. 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга не смогли разделить Мерседес. Он предлагал выплатить половину стоимости, то есть деньги, бабки предлагались. Она утверждала, что авто подарили, и все тут ты мне подарил. Когда спор зашел в тупик, он вызвал рабочих, мужчина, и разрезал машину пополам прямо на глазах у бывшей. Это называется «Да не доставайся же ты никому». Вот такая вот любовь бывшая, прошедшая, до чего доводит. Представляете, друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение. Кстати, вот давайте тему подарков как-то продолжим. И рассказывайте, а вы возвращали подарки? Если да, то что это было и в честь чего вы возвращали? Как докатились-то до жизни такой? Кэлвин Харрис в этом часе и свежая работа «Satisfy». Еще услышим KDDK и Cricket Love. Также впереди Альберт Брайт и Wild. И, конечно, Биби Рекс и Faithless New Religion. Сейчас Эвелин Роксон и Вертиго, и все это рекорд «Дэнс лето».
1: «Дэнс лето» на рекорде.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама. Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
5: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка, температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы»

0: Рекорд. Новости.
1: В Воронежской области вводят ограничения на продажу бензина и дизтоплива в крупную тару. Об этом сообщили представители крупных сетей АЗС. Мера направлена на то, чтобы не допустить вывоз топлива в другие регионы. При этом приобрести бензин в небольших объемах для личных нужд по-прежнему можно без ограничений. В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за самостоятельный ремонт дорог и асфальта во дворах. Авторы инициативы считают, что жители нередко устраняют ямы быстрее коммунальных служб. Сейчас за такие работы можно получить штраф до 10 тысяч рублей. При этом правительство идею не поддержало, указав, что ремонтом дорожного покрытия должны заниматься специалисты. Лионель Месси установил сразу несколько рекордов на чемпионатах мира по футболу. В матче против Алжира он оформил хет-трик и помог сборной Аргентины победить со счетом 3-0. Благодаря этому Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по числу голов на мундиалях, а также стал самым возрастным автором хет-трика и первым игроком, принявшим участие в 6 чемпионатах мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: Record. Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
3: 281-85-99.
4: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Когда качество становится стандартом. Созвездие 52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
7: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Лукаменки. ОГРН 123-523-028-722.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Друзья, привет от Кристины Радио Рекорд. Ну вот чуть с ума не сошла перед эфиром. А знаете почему? Потому что узнала день чего сегодня. Сегодня, оказывается, день приманивания муз. Я так подумала, музы, какие они, о чем, для чего они же нас должны вдохновлять. Что нас вдохновляет? Нашего музреда вдохновляет определенность. Николая, прекрасно понимаю, меня тоже это и радует, и вдохновляет. И вообще как-то жить после такого хочется. Еще вот, знаете, некие вот финансы всякие там, деньги разнообразные тоже очень вдохновляют. Друзья, вас что сильно бодрит. Заглядывайте в мобильное приложение и пишите, что вас вдохновляет. Робин Шульц в этом часе и Bad Times. Еще год Lucky, ла-ла-ла. Диджей Луис тоже в этом часе. Билли Джин.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы начинаем обсуждать, какой клуб по интересам вы бы организовали. Клуб по поеданию крабов. Серябкина предлагается.
2: Ольга?
1: Оля.
3: Может быть, что-то с песнями лучше связано.
2: Никит, ты понимаешь, что ты сейчас можешь крабом удивить Серябкину?
1: Реально?
2: Да. Закажи, поймай, приготовь.
3: Покажи.
1: Она приведет Кошкину?
3: Представляешь, надаешь рекомендацию. Пусть Серябкина приведет Кошкину. И она приведет. Но только это будет не та Серябкина, не та Кошкина. И в итоге ты сидишь с двумя женщинами, одной из них 70, с кандибобером, вот такая.
1: А другая пришла со своим, и зовут его Паша, а друг у нее монгол Олег.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
5: 16+.
6: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
7: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
8: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
9: «Никастринг».
10: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
11: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
12: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
13: В интернете наберу prismaokna.ru.
14: Подробности на сайте.
15: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
16: Выбирайте КМ «Тимирязевский». Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Толсбербанк. Узаконтите строй. Проект декларации на наш.ком.рф.
18: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
19: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского на саммите Большой Семерки, даже не поприветствовав его, сообщили швейцарские СМИ. Макрон пригласил Зеленского на саммит в надежде, что после заключения рамочного соглашения США с Ираном удастся установить контакты между Россией и Украиной. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила обслуживания маломобильных авиапассажиров, сообщил глава Минтранса. Они смогут бесплатно выбирать места при покупке билета, а также при необходимости сопровождающему предоставят место рядом без доплаты. Кроме того, в аэропортах будет доступно бесплатное сопровождение. Али Алван признан лучшим игроком матча Австрия-Иордания. Форвард сборной Иордании стал автором первого гола своей команды в дебютном матче на чемпионате мира. Но добыть хотя бы ничью против Австрии не удалось. Счет 1-3. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.
3: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. «Осзатлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8-800-10-17-017.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, а меня зовут Кристина. Новость, просвещаемся. В школьных учебниках может появиться раздел о финансовой грамотности. Точнее, не просто может, его уже добавили в новый раздел «Семья в экономике», посвященный основам финансовой грамотности. Речь идет, конечно же, о пособиях по обществознанию для девятых классов. Вот так. Вот когда я училась, я даже не могла представить, что такую важную дисциплину могут вот раз и нам добавить. Ну, любопытно, честно признаюсь, любопытно, мне не повредит даже сейчас, несмотря на то, что я взрослая. Друзья, рассказывайте, вот ваша воля была бы, вы бы какой предмет обязательно добавили бы в школьную программу? Пишите об этом у нас в нашем приложении Радио Рекорд. Он в этом часе и Small Town Boy. Также слышим Али Фарбин и Body Talk. Джесси тоже будет, и Can't Deny It. И трэп Mafia House, Mafia Style. Прямо сейчас Yearbooks, Graceland и все это рекорд Dance лето.

0: в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовницы можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Шо? Маромойка какая-то, нет, шубу ей какую-то.
2: У любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, скоро суждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну ты не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи? О, не то, что у тебя.
3: Мы кредит возьмем, нормально перетопчемся, не в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
8: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
9: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
6: ОРВБ-Берег. Город Казань. Улица Пушкина, 2-6. Полгорен 121-59-14-79-93. 18+.
10: 18 июля. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 18 июля. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
6: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. Украина 123-520-30-28-72.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Болгария выступила против части 21-го пакета санкций против России, пишет издание «Политико» со ссылкой на двух дипломатов. Вместе с тем, как информировала болгарская радиостанция BNR, возражения Софии могут быть связаны с намерением Евросоюза включить в санкционный пакет патриарха московского Кирилла. Полеты легких и сверхлегких самолетов ограничат на высоте до 5 километров 200 метров в регионах Центральной России. Ограничения будут действовать над Москвой, частями Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Руководство Volkswagen считает, что существование концерна находится под угрозой, пишет журнал «Менеджер» со ссылкой на анонимное исследование среди топ-менеджеров компании. Ранее германский концерн отчитался о падении чистой прибыли за первые 3 месяца этого года на 28,5% до 1,5 миллиардов евро. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.».
0: Рекорд.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Джошуа Робби. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
3: Работа, стресс, суета.
4: Дела, быт, усталость.
3: Дорогая, пора в отпуск.
5: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. О, «Фианит Ломбард». Ближе близкого.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
7: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суперзнегилова», Владимирская область, село Чирикова. УГРН 12-233-00-263.
9: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
10: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
12: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Сегодня у нас 17 июня и 17:00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Я вас всех приветствую. Ближайшие

вас в правильном, бодром, позитивном электронно-танцевальном ритме, и вот мы будем за это ближайшие часы отвечать. Ну и давайте расскажу, разумеется, о том, какие треки из самого вкусного и интересного мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Во-первых, один из новых треков от нашего любимого диджея Смэша — Бэмби Рекорд Микс.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
3: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юнес, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
4: Планируете свадебный банкет? В ресторане «Грузинские истории» большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
5: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «Кафе Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
6: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
7: В интернете наберу prismaokna.ru.
8: Подробности на сайте.
9: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
10: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
11: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
10: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
11: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
10: Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
2: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВПЕРИ. Город Азай. Улица Пушкина, дом 46. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
3: Давай поспорим.
4: На что?
3: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
4: Уже нашел.
3: И новые автомобили есть?
4: Есть.
3: И выгодный кредит?
4: Есть.

0: Путешествие в сказку вместе с Россией. Прямая трансляция 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: РЖД создали специальный штаб для контроля поставок нефтепродуктов в регионы. В компании сообщили, что особое внимание уделяется доставке авиакеросина в аэропорты, чтобы избежать перебоев с топливом. Меры принимаются на фоне сообщений о временных ограничениях на продажу некоторых видов топлива на АЗС. Ограничения на поставки армянской сельхозпродукции не связаны с политикой, заявил глава Россельхознадзора. Он отметил, что причины лежат в плоскости качества и безопасности продукции. По оценкам Центробанка Армении, ограничения на экспорт в Россию могут привести к снижению ВВП страны на 2%. Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде. Встреча состоится 18 июля и станет одним из главных событий начала нового футбольного сезона в России. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка.банк. О.банк.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама.
2: 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
3: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
4: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.
5: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
6: «Ника Спринг».
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
8: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «Радио» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
9: Акция действует до 15 августа 2026 года.
10: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Паузбэнк. Узаконите дестрой. Проект декларации на наш.ком.рф.
12: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
13: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
14: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
13: Новый JQ J6 создан для таких историй.
14: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
13: JQ J6 от 1 832 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
15: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
16: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
17: Культурный забег «Рутс» снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на roots.ran. Давай бегом по городу. 0+.
18: Оно рейтинг «Спорт», Нижегородская область, село Каменки. Украин 123-523-028-722.
19: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Мы с вами на прошлых выходных отмечали целых 3 дня День России. А знаете ли, что происходило во Франции и в Париже? Во Франции и в Париже французский диджей Дэвид Гетта дал 3 больших стадионных шоу. 3 дня подряд на стадионе Стад де Франс были его сольники. Стад де Франс — это, кстати, ну типа как наши московские Лужники. Получается, что Дэвид Гетта собрал на свои сольные шоу за 3 дня 250 000 человек. Представляете, у нас в России считанные артисты могут похвастаться таким достижением. Вот у нас Баста, например, в этом году собирает Лужники 3 раза. И хоть у него и есть проект электронный Горилла Зиппа, Баста он все-таки больше про рэп. Я верю и надеюсь, что у нас в России появятся такие электронные музыканты, которые тоже смогут похвастаться такими цифрами посетителей на своих концертах. Для этого мы, Радио Рекорд, собственно, существуем и работаем, чтобы продвигать электронно-танцевальную музыку в массы. Послушаем, кстати, трек Дэвида Гетты в этом часе и его совместку с Baby Rexha Sad Girls Record Mix. Также в ближайшие 60 минут Мартин Гаррикс и Эд Ширан репитит Record Mix. Морган Ситри и Карла Монро Beat is Jumping Record Mix. Offenbach Miles Away Record Mix. А прямо сейчас Эбин, Hollow и это Record Dance Letter. Record.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовнице можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Шо? Марамойка какая-то, нет, шубу ей какую-то.
2: У любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, скоро суждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну ты не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи. О, не то, что у тебя.
3: Мы кредит возьмем, нормально перетопчем, с ним в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Аквапарк «Океанис» пригласил.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут – а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Тапку в пол!
7: Отдыхай ярко с картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив, дни рождения на колесах, летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия» для детей и взрослых. Сормовский парк, центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
8: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин Парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗАтлант. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
10: 18 июля. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 18 июля. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
11: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. Украина 123-520-3-0-28-72.
12: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Центр избирком предложил провести голосование на выборах в Госдуму с 18 по 20 сентября. В эти дни выборы депутатов Госдумы впервые пройдут на территориях ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила Элла Памфилова. Она отметила, что решение принято после консультации с Минобороны, ФСБ и главами этих регионов. Массового отказа от отдыха в Крыму из-за сложностей с логистикой нет, однако новых бронирований стало меньше на 25-50%, сообщили в АТОР. Отмечается, что новые заявки продолжают поступать, но туристы стали заметно осторожнее в планировании поездок, а глубина продаж сократилась до минимальных значений. Сегодня на чемпионате мира по футболу завершится первый тур группового этапа. В борьбу вступят последние команды группы К и Л. Болельщики ждут выхода на поле Криштиану Роналду, для которого этот мундиаль может стать шестым в карьере. Также внимание приковано к матчу Англия-Хорватия и историческому дебюту сборной Узбекистана на чемпионате мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-3048-605, 6+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Дэнс лето! На рекорде!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы начинаем обсуждать, какой клуб по интересам вы бы организовали. Клуб по поеданию крабов. Серябкина предлагается.
2: Ольга?
1: Ольга.
3: Может быть, что-то с песнями лучше всего.
2: Никит, ты понимаешь, что ты сейчас можешь крабом удивить Серябкину?
1: Реально?
2: Да. Закажи, поймай, приготовь.
3: Покажи.
1: Она приведет Кошкину?
3: Представляешь, надаешь рекомендацию. Пусть Серябкина приведет Кошкину. И она приведет. Но только это будет не та Серябкина, не та Кошкина. И в итоге ты сидишь с двумя женщинами. Одной из них 70. С кандибобером, вот такая.
1: А другая пришла со своим, и зовут его Паша. А друг у нее монгол, Олег.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. 27 июня в 12.00 в Экспо Карналарина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспо Карналарина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспо Карналарина 28Б. Подробности в автосалоне Экспо Кар. 0+.
4: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20.00. Увидимся.
0: 16+. Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
5: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
8: 281-85-99.
9: Работа, стресс, суета.
10: Дела, быт, усталость.
9: Дорогая, пора в отпуск.
11: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УКРН 102-740-37-67-368. 18+.
12: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: ООО «Судоснег Иванова», Владимирская область, село Чириково. УКРН 12-333-5-0-263.
14: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
15: В интернете наберу prismaokna.ru.
16: Подробности на сайте.
17: Клиника «Созвездие Офтальмика». Инновации, которым доверяют врачи, результат, который видите вы. Созвездие52.ру. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
19: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
3: ОМП «Берег», город Казань, улица Пушкина, дом 26, ОКРН 121-59-14-79-93, 18+.
2: ВК «Фест» впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. «Стрелка». Билеты на vkfest.ru.
16: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0.
12: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
8: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
12: Новый JQ J6 создан для таких историй.
8: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
12: JQ J6 от 1 832 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
13: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. 7 вечера в Москве и в Санкт-Петербурге на наших рекордных часах. Меня зовут Женя Балдин. Я вас всех приветствую. Напоминаю, что сегодня у нас среда, а в ночь со среды на четверг, ровно в полночь, у нас традиционно в эфире Рекорда шоу Рекорд Гест Микс. Кто будет у нас на этой неделе, а конкретно сегодня? У нас будет Джоша Робби, нидерландский диджей-продюсер, поиграет вам приятную хаос-музыку, летнюю, прикольную. Так что обязательно, если мало ли вы совы, не спящие люди по ночам, возвращайтесь в наш рекордный эфир. А если, кстати, пропустите, то для этого работает телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд», куда мы ежедневно выкладываем все наши вечерние и ночные радиошоу, разумеется, с трек-листами для вашего удобства. Ну и давайте расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут в нашем основном эфире. Это будут Боб Синклейр и Кайза, «I Can't Wait», «Рекорд Микс».

0: Лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
3: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юниэс, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
4: Курочка, курочка, Павловская курочка.
5: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
4: Курочка, курочка, Павловская курочка.
5: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
8: Никаспринг.
9: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
10: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
11: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.ru.
12: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
13: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
14: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
13: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
14: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
13: Московское шоссе 105, 8-831-260.
0: Агат. Покупай выгодно.
15: Планируете свадебный банкет? В ресторане «Грузинские истории» большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
16: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «Кафе Групп», ОГРН 115-165-005-616, Набережные Челны.
17: Давай поспорим.
18: На что?
17: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
18: Уже нашел.
17: И новые автомобили есть?
18: Есть.
17: И выгодный кредит?
18: Есть.
17: И безопасная сделка?
18: Есть.
17: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
18: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
17: Так не бывает.
18: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
19: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
20: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область, село Каменки. ОГРН 123-523-0028-722.
21: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
22: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
23: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что США могут возобновить военные действия против Ирана, если их не устроят условия меморандума о взаимопонимании. По словам лидера США, дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от содержания и выполнения возможных договоренностей между странами. Товарооборот между Россией и Филиппинами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов, но это далеко не предел, заявил Владимир Путин. Президент открыл марафон двусторонних встреч на саммите в Казани переговорами с лидером Филиппин. Китай и Венгрия вошли у российских туристов в пятерку самых популярных стран на это лето. Они вытеснили Испанию и Белоруссию, следует из данных сервиса для организации путешествий. Также в топе Франция и Италия, а лидирует Турция. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
10: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
11: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
0: Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовницы можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Шо? Марамойка какая-то, нет, шубу ей какую-то.
2: Любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, скоро суждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну ты не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи. О, не то, что у тебя.
3: Мы кредит возьмем, нормально перетопчемся, не в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
8: Акция действует до 15 августа 2026 года.
9: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниас в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.
10: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Паузбэнк. Узаконсите строй. Проект декларации на наш.ком.рф.
12: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».
13: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
14: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
13: Новый JQ J6 создан для таких историй.
14: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
13: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
15: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
16: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
17: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И, как всегда, вместе с вами мы будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, известный закон Годвина гласит, по мере разрастания онлайн-дискуссии, вероятность сравнений, связанных с нацизмом или Гитлером, стремится к единице. Именно поэтому мы не позволяем дискуссиям особенно разрастаться и обсуждаем новости умеренно длинно. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянки проводят на пенсии в среднем на 17 лет больше мужчин. По оценкам экспертов, ожидаемая продолжительность жизни женщин в России составляет около 79 лет, а мужчин около 67. При нынешнем пенсионном возрасте это означает, что россиянки живут на пенсии примерно 19 лет, тогда как россияне всего около 2. По данным исследователей, такой разрыв считается самым большим в мире.
2: Россиянки 19, а россияне, то есть мы около 2? Слушайте, но тут, знаете, тут, видимо, дело в том, как живут. Может, живут мало, но ярко. Да, живут, как упавшая звезда. Быстро, знаете, так, на алкогольном топливе, на алкопарах, на всю мощь. А ведь, смотрите, а еще и дым табачный изо рта на полную валят, да? Там, я, в принципе, ну, как тут долго проживешь на такой мощности? Дым валит, спирт внутри кипит. Живешь, как паровоз под откос, ну, быстро, но ярко.
1: Будет что вспомнить потом.
2: Конечно, разумеется.
1: Когда крякнешь.
2: Да-да-да, и во время. Ну, послушайте, 19 против 2. Ну, конечно, давайте все-таки не будем сбрасывать со счетов, что и сама пенсия. Пенсия у наших женщин на 5 лет длиннее.
1: Да, у них да? 60, у нас 65.
2: Да, а не в 64-59, нет?
1: Нет.
2: Ну, в любом случае,
1: 5 цифра 59, как бы, ну, не такое было.
2: Я просто
1: ровное, круглое число.
2: В любом случае, да, у нас разница в пенсии на 5 лет, а они на 5 лет на пенсии больше. Поэтому давайте, да, мы все-таки будем корректны. И добавим еще плюс 5 лет. То есть, значит, на пенсии мужики живут как бы там не 7 против 19, да, не на 17, а на 12 все-таки только лет больше они живут, что уже легче. Но все равно, вы смотрите, хорошо, на 12 лет больше, даже если на 12. И знаете, и тут вот алкоголем, табаком и образом жизни, я думаю, тут все не объяснить.
1: Да нет, конечно, ерунда полная.
2: Абсолютно.
1: Просто, может,
2: ерунда.
1: Они как-то экстремалят наши пенсионеры, мужики там в горы ходят, там дайвингом занимаются, с опасными акулами, там что, там к диким племенам в джунгли едут, как-то это что сокращает жизнь, да?
2: Вероятно, но есть еще одна версия про других акул. А может быть, все-таки дело, собственно, в наших женщинах тоже. Потому что, ну, давайте говорить откровенно. Вот когда женщина, ну, женщины и то, знаете, они так, мужиков-то так чуть-чуть там, да ты что, давай, не вынес это, когда я на тебя взял быть, потратил, а? Это женщина. А когда женщина становится бабушкой, а потом еще хуже бабкой, а потом, когда, если совсем плохо, старухой, ну, как тут с ней долго проживешь? Даже это пушкинская, да, из «Золотой рыбки» там, опять моя старуха бунтует. Не дает мне покоя, старуха проклятая. Так как с такими старухами долго прожить?
1: Так это, конечно, очень обидно, потому что, наверное, действительно все в них. Потому что, в принципе, для нас, для россиян, для российских мужчин, пенсия – это мечта. Это как поход в самом Грале. Потому что еще великий почтальон Печкин сказал, я, может, только жить начинаю, на пенсию выхожу. Потому что вот он к этому стремился.
2: А у почтальона Печкина…
1: У него же велосипед как бы.
2: Да, но у него был велосипед, но мы знаем, что у почтальона Печкина не было жены-пенсионерки Печкиной.
1: Ну,
2: да?
1: Это не факт. Мы же, не
2: а показывали. Мы ничего про нее. Раз не показывали, значит, нет.
1: А, старуха Печкина.
2: Конечно, знаменитая. Наоборот, видимо. Ее нет, а может быть, она его доконала. Так вот, конечно, когда у нас... Да, а потом, смотрите, ведь на старухах все не заканчивается. Значит, там сначала там бабка, потом старуха, а потом корга, а потом, когда она становится старой перечницей, а потом хрычевкой, а потом грымзы. А?
1: Я постоюсь просто дедушкой.
2: Да, нет, тут меня. И годика не протянешь с таким. Но вопрос серьезный. И вопрос, как всегда, этот серьезный вопрос мы переадресовываем кому? Правильно, вам, дорогие наши эксперты. Ну, смотрите, вот такой разрыв. Самые мы первые, да?
1: Да, мы первые. Это как бы, ну, это хоть какой-то плюс в этом можно найти. Потому что, ну, первые во всем мире.
2: Это хорошо, да.
1: Да, ну,
2: да, искать плюсы
1: место.
2: Обязательно
1: если
2: нужно.
1: На втором, ну...
2: Плюс нашли, а теперь обо всем остальном. Вот. Смотрите, мужики живут меньше в России, и кардинально меньше, как нам говорят вот в этой новости, что мы первые в мире по этим показателям. Так вот, вопрос общий сначала. Почему мужики у нас живут меньше? Но общего вопроса нам недостаточно. Как ты конкретно думаешь, почему мы, мужики, живем меньше?
1: Вы, они женщины, мужики, если ты женщина.
2: Если ты женщина, девушечка, бабушка, почему мы, мужики, живем меньше, а почему вы живете дольше? Вы все поняли, обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Ghost Show.
1: Обычные поцелуи могут привести к заражению бактерии Helicobacter pylori, предупреждают врачи. Она передается через слюну, а также через грязные руки и общую посуду. По словам специалистов, бактерия способна годами никак себя не проявлять, но при этом провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, а в некоторых случаях повышать риск развития рака желудка.
2: А? Поцелуй к раку желудка? И это я хочу обратить ваше внимание, господин Кремов. Это обычные поцелуи к раку желудка. А что тогда, простите, необычные? Ну вот те самые, которые, помните в песне, там, чем выше любовь, тем ниже поцелуй. Вот те нижние поцелуи, так они, наверное, вообще сразу к ротавирусу или к коклюшу, боюсь предположить.
3: Ну, как, да, каким-то опасностям, да.
2: К свиному гриппу сразу.
3: К вывиху челюсти.
2: И к перелому.
3: Да, возможно, перелом. Зуб может выбить тебе передний.
2: То есть просто поцелуи могут привести к заражению бактерий Helicobacter pylori. А, то есть, вот, я правильно понимаю, вот когда ты, значит, целуешься, да, там, и шепчешь ей на ушко в это время, там, я тебя люблю, там, солнце мое, цветок мой ненаглядный. А тебе, значит, в это время в рот какой-то хеликобактер лезет?
3: Пилы. Пока ты на ушко шепчешь, опасности нет. На этом нужно остановиться. Пошептались, как бы, и баиньки.
2: Я только...
3: Без всяких поцелуев этих ваших.
2: То есть, просто шептать?
3: Бесовских, да.
2: Окей. Ну, хорошо, ладно. Значит, в поцелуй она передается через слюну. Окей. Но там же еще было сказано, что этот хеликобактер также передается через грязные руки. И вот тут я задумался, а руки во время поцелуя при чем? Что кто-то во время поцелуя руки сует в рот?
3: Не, ну прикольно, да, палец засунуть в рот. Так вот поделать. По губам.
2: Нет, подожди, секунду. Нет, я знаю поцелуй с языком, но с руками.
3: Да нормально.
2: То есть руки, а может это те, кто языком плохо управляет, как бы, он как бы еще язык руками направляет, как бы.
3: Ну или просто, знаете, сунул палец в какую-то грязь, даже не буду говорить куда, потом облизал его, ну чтоб чистый был, да? Палец-то остался чистый. А во рту Helicobacter pylori, хотя отличное название для death-metal группы, Helicobacter pylori.
2: А теперь, знаете, я буду думать не о группах ваших, я буду думать о нем. И у меня практически вопрос. Хорошо, ладно, а перехватить во время поцелуя этот хеликобактер нельзя?
3: Что перехватить?
2: Ну, перехватить эту бактерию. То есть, если перед поцелуем ей в рот брызнуть дихлофосом, например.
3: Ну, тогда это вообще-то уже статья.
2: Да-да.
3: Тяжкие телесные.
2: Тут другая проблема, да. Ну, хорошо, а если я целуюсь чистыми руками? То есть, мыть руки перед поцелуем.
3: Ну или без рук вообще, руки за спиной держать.
2: Без руков?
3: Без рук, без рук целуются.
2: Окей. Ну окей, ладно, с чистыми руками я тоже, ладно, это даже готов понять. Что там еще было сказано? А там же еще было сказано мыть, а также передается через поцелуй, да, чистые руки.
3: Нечистые.
2: Нечистые руки, точнее. И посуда. Немытая посуда. А при чем здесь посуда? Может передаваться через общую посуду. Причем здесь поцелуи.
3: Ну как? Ну смотрите, вот ели вы плов руками, да, как это у нас это водится у россиян, как бы, да? Там посуда была грязная. Вы как бы плов с Helicobacter pylori с посуды передали себе в рот, потом этими жирнющими своими губами в бараньем жиру ссали, начали целоваться. Да. И все, и вот, все, бинго.
2: Вспоминаю, так и было. Ну, нет, что это, кому предостережать? Это предостережение для свиней, что ли? Выжрал хавчик из немытого корыта, типа, сразу не целуйся, помой руки и нос, что ли? Вы знаете, вот это, ну, это ужасная новость, Helicobacter. Потому что теперь вот после этой новости, ну, как теперь целоваться? Я теперь буду целоваться и думать об этом Helicobacter, там, да? Кстати, главное во время поцелуя так не назвать. Там, ты мой хеликобактер.
3: Ну да, но в вашем возрасте уже хеликобактер не грозит уже, да.
2: Нет, послушайте, ну теперь мы все, ну не я, но люди, которые...
3: Молодежь!
2: Молодежь, конечно. То есть он целуется и в какой-то момент уже, кажется, чувствует, хеликобактер полез.
3: Может, чем-то полоскать?
2: Кого? Хеликобактер?
3: Ротище свой.
2: Свой или ее?
3: Ее тоже, да.
2: Да.
3: Оба рота
2: полоскать и целоваться.
3: Да. А потом да.
2: А это поцелуй уже? Или это...
3: Такой, да, изобретатель.
2: Это не французский, а какой?
3: Монгольский. Горловое пение.
0: Шоу на рекорде.

0: еженедельно. Шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джошуа Робби. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама. Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: приколов. Как сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в парламенте ЕЦБ обсуждают введение ответственности за изготовление предметов, слишком похожих на настоящие банкноты. По словам чиновников, такие меры нужны для борьбы с мошенниками, которые используют сувенирные купюры для обмана граждан.
1: А-а-а! Так вот от каких мошенников мы страдаем-то, а? Вот от каких мошенников наши граждане каждый день. Я-то думал, понимаете, что нас обманывают телефонные мошенники в основном, да?
2: Интернет-мошенники.
1: Да, телефонные интернет-мошенники, которые пенсионеров разводят там в месяц на сотни миллионов рублей. А мы, оказывается, от этих сволочей, кто нам втюхивает купюры с надписью «не является платежным средством». Вот вам уже сколько втерли?
2: Слушайте, ну вот это вот не надо вот это вот. Потому что, смотрите, нужно все проблемы решать в хронологическом порядке. Проблемы преступления. Мы настрадались от мошенников с банком.

0: Мапси прикол, да? Они же аглоеды такие пятитысячными нас разводят. И вот тут у меня вопрос, а что, действительно много жертв? Вот, а где и кому эти банки приколов они втюхивают? В обменнике, наверное?
1: Ну, в полутемных комнатах, когда, значит, плохо видно.
0: А что это ситуация? Не, посмотрите, вот, вот давайте каждую ситуацию разберем. Значит, самая, ну, такая, ну, естественная, да, в обменнике, да, вот где. Но там, а ведь, да, кстати, есть действительно большая вероятность, что, может быть, они это делают в обменнике. Потому что, смотрите, ведь в обменниках, да, они проверяют купюры, знаете, ну, вот как пассажиров в аэропорту перед вылетом. То есть купюру там до трусов раздевают. Там даешь там любую купюру, наши, особенно если это доллары, да, они сразу ее, значит, кладут вот в эту хрень с ультрафиолетом, да, как бледного в солярий. А потом они еще достают, значит, огромную лупу и зырят на эту купюру сквозь лупу еще, наверное, минуты две, как будто хотят там разглядеть все бактерии.
1: А что, и доллары есть такие? То есть написано «This is bank prepolio».
0: Ну, это, конечно, я не хотят через лупу, это только там очень мелко, знаете, надо через лупу.
1: Под Франклином там чуть-чуть.
0: Чуть-чуть, капелька. Но, видимо, знаете, как они втюхивают им? Может быть, иногда у них эта лупа ломается. А без нее они даже не могут прочесть на купюре там ничего.
1: И свет мошенники приглушают, как я же говорю.
0: Хорошо, где еще, кроме обменника? Вот где сегодня расплачиваются пятитысячными купюрами и их при этом не проверяют? Там на уровне фразы не является платежным средством. Где? Может, в банке? Или, может быть, знаете, может быть, в банкомате? А, точно, через банкомат. Возможно, эту купюру... банкомат, конечно, вот такую он ее не примет, да, потому что там, да, написано «банк приколов». Но... А может быть, эту купюру может принять банкомат, если ее засунуть и перед этим зачеркнуть ручкой слова «банк приколов». А?
1: Ну зачем? Ну что ручка? Мне не нравится дурака. Закрасить таким белым маркером канцелярским. Знаете, когда вот, вот, вот так замазывают, когда вот в документах там что-то там...
0: И подписать «настоящее». Ну хорошо, кого сегодня можно развести купюры банка приколов? Ну не знаю, мне кажется, что даже...
1: бомжа в метро, который стоит, выбирается.
0: Да, можно? Типа 5, да, когда даешь 5, а это да.
1: Вот они пожаловались, видимо.
0: Вот я, да, мне кажется, что даже вот прибывшего на вокзал из Таджикистана приезжего, ты ему не втюхаешь, потому что он к этим купюрам очень внимательный, да, потому что ему перед выездом, ему так и сказали, там, брат, будь внимателен с купюрами банка, прикол.
1: А может, у него уже свои такие есть, может, он как бы у себя на родине в банке обменял свою национальную валюту на купюры банка, прикол. Кстати, ну, главный вопрос в истории такой, для меня, по крайней мере. Вот люди, которые создавали эти купюры банка приколов, они делали это с какими-то хорошими намерениями. То есть для прикола. Какие могут быть приколы, кроме как мошенничества с билетами банка приколов? В чем прикол? Это что? Слушайте,
0: зачем их делали?
1: Да, зачем их делали?
0: Ну а как? Я вам
1: для легального
0: поля. Я вам то, что сказал. А, ну, а смотрите, а зарплата таджикам, это разве не прикол?

0: Сотрудники ЖКХ и городских служб отрабатывали действия на случай зимних снегопадов. Экскаваторы загружали в грузовики условный снег, а участники разбирали сценарий от обычной уборки до внезапного снежного коллапса. По словам организаторов, тренировка нужна, чтобы заранее понять, кто за что отвечает и как действовать в случае нештатных ситуаций зимой.
1: Что вот, простите, делает ситуацию со снежными заносами летом похожей на ситуацию зимой? Не знаете?
2: Не, ну как? Ну как любое учение, воображаемый снег, там, ну там какой-то вот такой, знаете, как воображаемый противник, как бы там.
1: Нет, почему воображаем? Все-таки лето, да? По крайней мере, летом хотя бы есть тополиный пух.
2: Он есть, да. Конечно, он
1: такой. Но они же накирочные, в Питере, то есть, да? А сегодня в Питере весь день дождь. Там и пух-то нет. И, кстати, на Кирочной улице, знаете, видимо, все-таки учения проходят успешно, потому что раньше, давно, на Кирочной улице стояли проститутки, а сейчас их нет. Это, видимо, так хорошо коммунальщики тренировались. То есть всех проституток, как снег, убрали, как бы где-то сейчас лежит куча.
2: Да, они сами разбежались. Вы бы на месте проститутки, чтобы остались бы там, когда там учение по уборке с воображаемого
1: снега. Конечно, да, то есть нет, все-таки работает, да, и отрабатывали, что там действия на случай зимних снегопадов. Экскаваторы загружали в грузовики условный снег.
2: Условный.
1: Ага. Интересно. Кстати, вот век живи, век учись. Вот, ну, согласитесь, Кремов, что до этой новости вы не слышали такого словосочетания. Да. Условный снег. А, кстати, что это такое, условный снег?
2: А что угодно. Вот, что называем, это будет условным снегом. Сказали организаторы, кто бы это ни был. Вот там, пенопласт, вата, там,
1: ларьки, например, да, там, прохожие. Нет, ну что, снег воображаемый, это я понимаю, как в театральном. Помните, работа с воображаемыми предметами учили? Ну, я не думаю, что прямо у коммунальщиков прям такое хорошее воображение.
2: Кстати, в прошлом году они это учение летом проводили на Маховой, тоже в центральной улице Питера, где театральный институт. Или академия, сейчас уже называется, я не знаю. Вот там это было логично. Сейчас на Кирочной. Рядом, но не там. И почему они все время трутся в центре эти учения устраивают? Почему? В Кудрово, в Удель. Ну,
1: а может, коммунальщики...
2: Шокировать студентов, туристов китайских?
1: Да нет, а просто коммунальщики, видимо, живут в центре, в хостеле все. Им неудобно. Далеко.
2: А в Кудрово они не живут, что ли?
1: Ну, а в Кудрово, блядь, совсем другая снежная ситуация. Ситуация.
2: Ну, это да.
1: Это... Там, представляете, в центре там снег, он вот так, а в Кудрово он как? Он по-другому совсем.
2: Он там желтый, да.
1: Но это же все-таки, это в Питере, да, учение, как было сказано. А почему в Питере? А что, в Москве как бы к зиме не готовы, что ли?
2: А в Москве все по-настоящему. Вот смотрите, вот как бы каждый год меняют плитку. Это же учение, но они по-настоящему меняют ее, как бы, да?
1: А,
2: тротуарную.
1: Тяжело в учении, да, легко. Нет, а может быть просто в Москве, знаете, в Москве круче. Ведь смотрите, наши коммунальщики тренируются просто летом, да? А коммунальщики в Москве, они тренируются, может быть, весной, но в Майами. Там, а условным снегом было море, например.
2: Ну, возможно. Они возможно, это приехали к нам в Питер московские коммунальщики тренироваться. Заодно и город посмотреть. Вот поэтому они в центре и трутся.
1: А условный снег это... Это какой снег?
2: Ну, какой-то
1: московский. В случае с москвичей. Где-то нашли какой-то.
2: Очень условный, да.
3: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: этом месте нашей программы радио поворачивается к нам задом, ну и к вам не передом особенно, но все-таки больше туда. В этом месте нашей программы вы пишете сообщения, а мы кое-что из этих сообщений читаем в эфир. Это мы называем народные новости. Че там?
1: Но тут у нас была новость, в общем-то, такая не самая веселая, о том, что как бы самый большой разрыв в возрасте смертности как бы в России, как бы в мире. То есть между женщинами и мужчинами, разумеется. Мужчины умирают на 17 лет раньше, чем женщины. То есть,
0: меньше живут.
1: И мы спросили тебя, почему? Да, ну есть какие-то явные причины, которые там нам озвучивают постоянно Минздрав, там вредные привычки, то есть все, 5-10. Но все-таки как-то все равно этого как-то маловато, да, потому что разрыв-то какой-то гигантский такой, да, очень печальный. Для нас, мужиков, почему мужчины живут меньше. И вы набросали много своих версий, причем как мужчины, так и женщины. Вот, например, женская версия от Елены. Здравствуйте, господа! Да энергию на других баб надо меньше тратить, и жить будете дольше. Захолебали других баб кадрить. Попросил друг моего мужа, иорданец, продать машину. Вчера захожу на Авито мужа, смотрю, а он там вовсю флиртует с покупательницей, белобрысой Иринкой. Я ему сигарет не предъявляю, а еще и виновата осталась.
0: Подождите секунду, давайте разберем. То есть живут все меньше все-таки мужики из-за баб?
1: Да, из-за... Да,
0: нет, то есть все-таки...
1: Из-за чужих баб.
0: А какая разница? Чужие бабы что же бабы? И вообще чужих баб не бывает, правильно?
1: Ну что, как что баб коммунизм такой?
0: Да нет, это во-первых. Во-вторых... Самое интересное. Что там по Иринке
1: Белобрысой? Ну, как бы, да. То есть он выставил какой-то друг иорданец, друг мужа иорданец, попросил мужа выставить на продажу машину. Типа, ну, видимо, может, в Иордании нет как бы доступа к нашему Авито. Я не знаю, какая там история.
0: Они как живут так вот, в такой ситуации, в Иордании?
1: Нет, Иордания...
0: Почему они живут больше, чем мы, когда у них нет доступа?
1: Кстати, да, не знаю статистику, но уверен, что как бы больше живут. Да,
0: вот. Ну, так и так понятно. Так, и что с Иринкой?
1: А она заходит на Авито мужа. А там он уже, как бы, видимо, в переписке флиртует с какой-то Маринкой Белобрысой. Вместо того, чтобы машину иорданца продавать.
0: Вот до чего вы нас доводите, женщины. Но вот смотрите, то, что женщины виноваты даже в нашей высокой смертности по отношению к женщинам, даже женщины это признают. А что мужики?
1: Да, вот как мужики это подтверждают, как бы более четко сформулировал Василь. Он пишет. Да без баб мужики еще меньше жили бы. Но и в то же время они благодаря бабам живут меньше. Палка о двух концах.
0: Да.
1: Никуда не деться, да?
0: Ну, такая, с одной стороны, да? Давайте, то есть, с одной стороны, да?
1: Но
0: с другой стороны, да. И женщины, кстати, такая же штука. С одной стороны, с другой. Вы знаете, женщина нравится с одной стороны или с другой стороны?
1: Да, со всех сторон нравится. А вот пишет нам блендер задунайский. Привет, парни. Женщины обычно умеют хорошо готовить. Вот поэтому и живут дольше. А нам на эту готовку вечно времени нет. Поэтому часто приходится есть, что попало. Вот, например, господин Хрусталев в вашей копипасте с Тютрюмовым так позорно нарубил помидоры черри, что прям слов нет. Короче, надо всем учиться готовить вкусную и здоровую пищу самостоятельно.
0: Подождите, вот объясните мне. Копипаста, это после того, как мы ее тут недавно упомянули?
1: Да, она все...
0: Они стали ее смотреть?
1: Взлетела, да. Тема, спустя 15 лет тема взлетела.
0: Давайте те, кто не понимает, а когда мы ее снимали вообще?
1: Лет 10-15.
0: Да больше, вы чего? Это год там, наверное, 10-11. Да?
1: Ну 11-15 лет.
0: Ну, 15 лет, да, но не меньше, наверное, там, да?
1: Сняли парочку пилотных выпусков.
0: Ну, не пилотных, они прям все
1: не,
0: там...
1: Ну,
0: да не 5, 6, их 10 было, или 10, 9.
1: Да?
0: Мы их сразу сняли за... Да, неважно. Я просто это никогда не смотрел, а что там я сделал позорного? Просто
1: черри
0: порубили. Потому что, понимаете, вот это самое ужасное. То есть я не смотрел, а сейчас они это посмотрели, а я даже не знаю, я нарубил черри там как...
1: Ну, как позорно как-то.
0: А Тутрюмов этот...
1: А Тутрюмов как бы смотрел на вас с неодобрением, я думаю. Я тоже не помню вообще.
0: Это такая интересная программа у нас была?
1: Да, тогда еще были молодые, красивые.
0: Я рубил черри, на меня смотрел Тутрюмов. А вы-то что делали?
1: А я что-то там тоже делал, я даже не помню. Какой-то дичь творил какую-то.
0: Какая познавательная программа, надо будет посмотреть.
1: Вот Мишаня пишет свою версию. Мы, мужики, живем меньше, потому что бабы... сосут нашу кровь.
0: Но давай признаем, что и не только ее. И что продлевает
1: Но
0: нам
1: кровь
0: жизнь.
1: Не
0: да?
1: надо.
0: Так, давайте я почитаю. Вот, например, пишет Азат. Салют, Батут. А, в хорошем смысле. Салют, Батут, Кремчелло и Хрустелло. Он так слышит, мы это произносим, да?
1: Да, Кремчелло и Хрустелло. Хорошая
0: просто. Нет, хорошо, но мне просто казалось, что я более четко выговариваю. Ну, окей. Так, а хотя это не мы говорим, это джинглы так говорят. Так вот он пишет, я вот насчет пенсионного возраста скажу так. Даже если бы его подняли, то все равно обычный русский мужичок помирал бы раньше обычной русской бабы, потому что сколько крови, опять здесь возникает тема крови, они у нас выпивают, здесь выпивают, за всю нашу жизнь, столько вампиров из «Сумерек» даже не снилось. Ну а про то, как они виртуозно из наших нервов играют, как на гитарных струнах, я вообще молчу. Каждый второй мужчина после 40 лет седой, а женщина нет! Это же о чем-то говорит! Ну да, это говорит о хорошей краске для волос.
1: Вот, которой мужики пользуются, но редко. И, в принципе, когда мужик красит, закрашивает все седины, это обществом осуждается.
0: Осуждается, слушай, слава богу, конечно.
1: Слава богу, да, нефиг это вот все, знаете.
0: Но, с другой стороны, действительно, а что краска у них такая хорошая, да, а у нас такая фиговая?
1: Даже в Туркменистане как бы на государственном уровне запретили красить мужикам седину, закрашивать.
0: И правильно?
1: Да.
0: А вон они закрашивают, но... А, кстати, а есть краска для волос на груди? Вот у меня... Вот смотрите, вон. А зачем? Ой, о! Это кто блюет на... Это кто? Что, это радио «Маяк»? Какое радио?
1: Юмор ФМ. Нас определили на Юмор
0: ФМ. Пора! Ну что, заканчиваем? Нет, подожди. Нет, давайте пару сообщений, да.
1: Так, ну смотрите. Ну это же женский зад, который очень важен для нас. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев, пишет Полина. Мы дольше живем, потому что чаще балуем себя и не работаем. Соответственно, позитивных эмоций получаем больше. В связи с этим жизнь удлиняется. Я считаю, что все женщины, как она, не работают.
0: Подождите, они не работают, потому что они балуют себя, да?
1: Да.
0: Я думал, что она говорит, ой, там спина болит, надорвала геморрой там. А это они себя балуют?
1: Это из разряда, а что вы жалуетесь, что квартиру дорого снимать? Купите себе квартиру и не снимайте, да? Вот такой совет хороший. Да. Че, не купите, не снимать тогда.
0: Нет, читайте, да, все, так, у меня сейчас. Все зависло. Последнее.
1: Так. Привет, Крем и Хруст. Мужики живут меньше, потому что у них идеи неординарные. Я вот, например, мечтаю с другом Димкой построить бухлоход и поплавать на нем. На крайний случай пойти с ним на дно. Знаете, я видел в интернете бухлоходы, то есть, да. А что такой плот на бочках пластиковых.
0: Он идет?
1: Да, они плывут по речке,
0: а куда?
1: И бухают. А, неважно, у самурая как бы нет цели, у самурая путь.
0: Такая. А это плавучее средство?
1: Плавучее, да, плавучее.
0: А есть бухлоходы сухопутные какие-то, нет?
1: Можно, ну как-то, ну да. Но
0: нет, послушайте, я хочу...
1: А что, даже звонить ему будет?
0: А он ему, нет, он его изобрел, сказал, или что?
1: Нет, он мечтает построить. Идея уже есть, есть ролик.
0: Нет, слушайте, я бы ему позвонил, на самом деле, или что, позвонить успею? Не, успею. Где? Как его зовут?
1: Неизвестный. Не определился у нас.
0: Нет, я не успею позвонить.
1: Ну ладно.
0: Ладно, все, еще раз. Не, подожди. Так, ладно, все,
1: я
0: давай.
1: Я вам про бухлоход все расскажу.
0: Расскажете точно?
1: Да, конечно.
0: Так,
1: Вот после эфира сразу.
0: Нет, только мне интересует так, по-серьезному.
1: Сядем нормально,
0: да.
1: Тогда.
0: Да, лучшего эксперта не найти.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Петербурге коммунальщики провели летние учения по уборке снега. На Кирочной улице сотрудники ЖКХ и городских служб отрабатывали действия на случай зимних снегопадов.
1: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
2: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп». УГРН 115-165-005-616. Набережные Челны.
3: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
4: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
3: Новый JQ J6 создан для таких историй.
4: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
3: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце.
5: Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
6: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянам хотят разрешить самостоятельно ремонтировать дороги во дворах. В Госдуму уже внесли законопроект, который отменяет штраф до 10 тысяч рублей за укладку асфальта. Авторы инициативы считают, что коммунальные службы не всегда успевают оперативно устранять проблемы, а местные жители нередко справляются с этим быстрее.
2: Чего россиянам хотят разрешить самостоятельно ремонтировать дороги? Слушайте, ну, это, конечно... Это очень хорошая новость. Слава богу, хоть что-то разрешили. А то все запрещали, я думал, что уже ничего не разрешат. Но все-таки, смотрите, не звери какие. Разрешили укладывать.
3: Как бы, и заметьте, что даже простимулировали их, отменяя штраф 10 тысяч рублей.
2: Конечно.
3: Это серьезная материальная такой стимул.
2: Все, сегодня вечером уложу немного асфальт. А вы, кстати, когда пойдете укладывать?
3: Ну, я-то не пойду, пока еще это не это самое.
2: Пока-то
3: еще законопроект.
2: В любом случае.
3: Сейчас меня сегодня оштрафуют за 10 рублей.
2: Да, пока, конечно, сгоряча асфальт не надо укладывать. Но главное, вам не перепутать асфальт с собой. Потому что на асфальте вы укладываетесь хорошо.
3: А вот свежевыложенный выложенный тепленький асфальт, знаете.
2: Да.
3: Еще вот после дождя так пахнет хорошо.
2: Ох, и он да, столько соблазнов. Вот видите, разрешили, сделали нам, россиянам, подгон. И хотят разрешить самостоятельно ремонтировать дороги во дворах, да? А я ничего понял, а что раньше россияне не укладывали асфальт, потому что им этого не разрешали?
3: Нет, они кое-кто укладывал, да их штрафовали.
2: Нет, значит, не разрешали.
3: Да.
2: Штраф это запрет. Типа, держите меня семеро, да? Хочу уложить асфальт! А нельзя, штраф. Вот вы когда последний раз хотели уложить асфальт? Секунду, это важно, уточнение. Я имею в виду в трезвом состоянии.
3: Но нет, вы знаете, у меня-то и катка-то нет.
2: Вот. А я позавчера, кстати, буквально
3: хотели,
2: во сне, да, страшный сон приснился.
3: Вручную или на катке?
2: Там такое, я был под асфальтоукладчиком. Ну, это отдельная история, неважно. Ну, а и что там авторы инициативы, значит, было сказано, считают, что коммунальные службы не всегда успевают оперативно устранять проблемы. А местные жители нередко справляются с этим быстрее. А, ну то есть, я правильно понимаю, а когда, значит, у нас асфальт кладут быстро, это, значит, не коммунальные службы, а тетя Клава с дядей Семеном из третьего подъезда.
3: За 10 тысяч.
2: Да, быстро так, знаете, положили асфальт и пошли дальше работать, да, там, кем они работают, да, в поликлинику, там, да, учителями и так далее. Объясните мне, а почему коммунальные службы не всегда успевают оперативно устранять проблемы? Вот в чем вопрос, в чем дело? Они что, заняты чем-то еще? Может, они марки собирают? Или там, знаете, не успевают на занятия по йоге и пилатесу, да? Может, они не успевают, потому что они ходят к психологу? Или что, прокачивают гибкие навыки? Или занимаются биохакингом? Нет времени на асфальтоуклад?
3: Они не успевают, потому что они коммунальные, а не оперативные службы. Понимаете? У них все с чувством, с толком. Остановка. Да, они обычно как бы могут, находят время укладывать асфальт.
2: Понимаю.
3: Но уже зима.
2: На дороге, зима, да, как бы, как-то да, не... на дороге времени, да, тут все не успеть. Почему они не успевают оперативно? Это вроде бы их работа, им за это деньги платят, и, кстати, даже немало, и насколько мне известно. Знаете, может быть, дело в том, что в укладчики берут капуш, ну, слишком медлительно, знаете, или там чем-то замедленных. Скажем,
3: ну,
2: так.
3: Или таких людей просто обстоятельно. Там 7 раз отмерь, 1 раз уложи.
2: Так может быть, тогда туда брать быстрых, таких резких.
3: Ускоренных?
2: Да, людей с СДВГ, например. А почему нет? Ну, может быть, знаете, таких хотя бы оперативных, как граждане, которым вот разрешили укладывать асфальт, как тетя Клава из третьего подъезда. Может, ее взять, а старшим над укладчиками поставить такого быстрого человека под прозвищу Понос. То есть очень быстро.
3: Вжих.
2: Вжих такой, да? Почему не взять тогда таких? Ну, за что им вообще деньги?
3: Да, ну начало, слава богу, положено. Следующим шагом должен стать как бы такая штука, чтобы коммунальные службы сдавали катки асфальтовые в аренду частным людям, чтобы они могли укладывать. За деньги, разумеется, да, как бы?
2: Так, это хорошая идея.
3: То есть штрафов нет.
2: То есть, смотрите, они будут сдавать нам в аренду катки, мы будем укладывать асфальт.
3: Продавать асфальт сам будет.
2: Да, а они, значит, асфальтоукладчики коммунальной службы будут только получать зарплату?
3: Ну да, и выгоду какую-то.
2: А кстати, это интересно, мы все уложим, мы все сделаем.

0: Авиация Москва-Азербайджан перепутала дверь туалета с выходом из самолета на высоте 11 тысяч метров. По данным СМИ, во время полета над Каспийским морем женщина попыталась открыть сервисную дверь, из-за чего в кабине пилотов сработала сигнализация. К счастью, бортпроводники вовремя вмешались, а позже выяснилось, что пассажирка просто искала туалет и ошиблась дверью.
1: Ошиблась дверью? Это как? Типа, ой, извините, здесь выход из самолета. Ой, уже облака, да? Сори, ошиблась, да? А знаете почему? А потому что не очень, видимо, просто хотела. А хотела бы чуть посильнее, она бы точно эту дверь открыла. То есть, да, это, видимо, она хотела по-маленькому. А хотела бы по-большому, и проводники бы уже не смогли помочь. Когда бы опомнились, она бы уже какала в небо.
2: Но,
1: понимаете?
2: Ну, это вот вряд ли. Там же все-таки нужны какие-то специальные приблуды, чтобы открыть эту дверь. Какие-то такие специальные
1: ключи. Послушай, когда очень хочешь нашей женщине преград нет.
2: Пилочкой маникюрной могла вскрыть.
1: Да, конечно. А это же над Каспийским морем, да, было сказать? Ну, да. А над Каспийским морем бы зафиксировали редкое явление коричневый град.
2: Над Каспийским морем. Это как-то странно. Смотрите.
1: Красиво?
2: Да, это красиво, конечно. Но почему они оказались над Каспийским морем? Сел самолет Москва-Баку. То есть Баку южнее Москвы. Но Каспийское море еще южнее Баку. Там не нужно залетать на Каспийское море. Потому что из Москвы лететь в Питер и над Балтийским морем.
1: На случай таких женщин, видимо, пилоты...
2: Они просто...
1: Ну, чтобы если она открыла, то писала бы хотя бы в море. Уже давайте говорить откровенно. Мы все писаем в море. Правда, мы делаем это внутри моря. А сверху как бы такого прецедента еще нет. Но это красиво. Но ведь смотрите. Она перепутала, пыталась открыть дверь, да, сервисную, как ее называют, да?
2: Ну, на выход, который, да?
1: А ведь могла, да, но это еще хорошо, а ведь могла бы еще перепутать дверь туалета с дверью кабины пилотов. А пилота с горшком, например. И тут, кстати, еще неизвестно, что хуже, сходить, например, на облака или на пилота во время посадки.
2: Ну, слава богу, тоже... Трудно туда войти, как бы.
1: Да, слава
2: богу. Хотя они сами не открыли.
1: Ну, пока да. Ну, с другой стороны, смотрите. Да, что там было сказано? К счастью, да, проводники вовремя вмешались. А что они конкретно делали? Вмешались. Они ее оттаскивали от двери, от этого выхода, и натягивали ей уже приспущенные штаны.
2: Ну, возможно. Что там было? Ну, или просто сказали, подождите, вот этой дверью воспользуйтесь через 15 минут.
1: И насильно затолкали ее в туалет. Потому что, смотрите, раз она перепутала двери, то где гарантия, что и когда ее уже оттащат, она и дальше не перепутает, скажем, унитаз с тележкой стюардесс. И быстро прыснет в мясо рыба-курица.
2: Прыснет? Это так называется?
1: Ну, как это? Я не знаю. Как можно перепутать эти двери? Послушайте, такого случая не было в мировой практике. Мне, по крайней мере, это неизвестно. И тут, знаете, периферийным зрением женщин это не объяснишь. Знаете, есть такая версия, что там у мужиков туннельное зрение, у женщин периферийное. Как можно перепутать? Но... Сколько, скажите мне, надо было выпить диетической колы? Или что там наши женщины пьют? Сколько надо было выпить кофе с безалкогольным молоком, чтобы перепутать тубзик с небом?
2: Ну, возможно, это у нее дебют. Она впервые летит в Баку. Волнуется, перенервничала. И как бы впервые в самолете. Тут только дверей.
1: Окей! Ну, а спасательный жилет с прокладкой она не перепутала? Опа, и жилет уже это... Куда?
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Часов и 57 минут. Кремов уже очень привстал, надел свой шушун, длинный расклешенный сарафан с откидными рукавами и меховым воротником, собрался уходить. Ну, дед, господин Кремов, 3 минуты. Читаем сообщение, чего там.
2: Ну вот наш постоянный эксперт и консультант Лев пишет по теме. Мужики живут меньше, потому что мы все для женщин всегда. Все им, себе ничего. Потому что женщина... Высшая ценность и так далее. Вот такие мы рыцари благородные. Но платим жизнью, годами.
1: Да, и даже алименты иногда отдаем, когда нам границу закрывают. Да, конечно. Ах, какие мы... Да, конечно. А вот так вот, понимаете, так и живем.
2: А вот еще почему Дмитрий отвечает на вопрос, почему мужики живут меньше женщин. То есть, как бы, он же конкретно отвечает. Я засовываю петарду в старый телевизор, поджигаю и убегаю. Страшно, очень страшно. Телевизор испаряется на молекулы. И лишь бы не споткнуться, и чтоб молекулы не догнали. Вот тоже ответ на вопрос.
1: Это вопрос, почему мы... Да, потому что мы любознательны, конечно. Потому что у нас пытливый ум. Смотрите, есть телевизор, есть петарда. Вот женщине в голову не придет такая интересная мысль. А я, знаете, а бывает не только петарда. Бывает такое сунешь в телевизор, а там такой риск же, да?
2: Да, до пенсии точно.
1: Потому что таких перчаток-то нет резиновых. Хотя нет, есть напальчник.
2: А вот Кристина пишет странную, ну, какую-то немножко даже тревожную вещь. У меня узбек красца. То есть не крадется, а именно красться.
3: А, ну, как это связано с тем, как вы думаете, что...
2: Ох, я не знаю.
3: Нет, тут надо звонить. Нет, давайте я позвоню сейчас. Копать не стоит, я уже как раз вижу это сообщение. Нет, сейчас я позвоню. Ворошить Кристину или узбека? Ну, а когда мы последний раз ворошили с вами узбека?
2: Я никогда, я вообще в эти игры не играю. Вот это вот ваша тема.
3: Погоди, сейчас. Сейчас. А у вас что, никогда узбек не красится, нет?
2: Нет, слава богу. Нормально, открыто ходит. Топает даже. Че, узбек красится вообще.
3: Сейчас, может, подойдет. Че? Сейчас, убери этих петухов.
2: Да, петухи не убирай.
3: Сейчас, погоди. Ну что ж, такое важное. Я хочу узнать, что там узбек красится. Куда? Что случилось? Что случилось? Кристиночка, алло.
4: Это не голосовой ассистент.
3: А, ну ладно, так мы этого не узнаем. Ну хорошо, с другой стороны, остается такая недосказанность. Да,
2: прекрасная многоточие.
3: Да, что где-то узбек
2: красится. Красится меня полностью.
3: Ну вот вам что подсказывает? Ну бокси, забудь. Узбек красится, это хорошо или плохо?
2: Это всегда замечательно. Что не делается, то к лучшему.
3: А слушайте, я, кажется, понял. Извините, я только, да, задним умом. Это может быть, знаете... А какой? У вас нет заднего ума? У вас только
2: перечень?
3: Да, все, пора уходить, ладно. Все, нет уже времени. Ни на что, кроме того, что напомнить вам, да, о том, что вы можете легко заходить и подписываться на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил. Ну, он называется, если что, а зачем? Ну, там и узнаете. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
2: На вас также тьфу, господин Кремов.
3: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
5: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю все вместе потанцевать как следует в рамках двухчасового танцевального действия, которому рекорд-пати, друзья. А потому, конечно же, мы начинаем наполнять импровизированный танцпол и раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно, разумеется, вылавливаем общий плюс вайбик, чтобы нам всем было хорошо в огромной компании рекордной семьи. Зовите друзей, зовите близких, родных, с кем вам по-настоящему круто и с кем вам по-настоящему не стыдно танцевать, а если с кем-то стыдно, то преодолевайте себя и танцуйте, как будто бы никто не видит. В общем, хорошие советы в самом начале часа нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Давайте начинать.

0: Рекорд. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юниэс, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
7: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
8: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке «6+.»
9: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
10: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
11: Новый JQ J6 создан для таких историй.
10: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
11: JQ J6 от 1 832 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
12: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗАтлант. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

всегда с легкостью. Можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Выбрать есть из чего. Добавить в избранное, разумеется, тоже можно. Опция такая имеется. Плюс ко всему, у нас есть интернет-поток Party 24/7. Это некое продолжение нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. А потому ищите и ее, и добавляйте ее также в избранное. Прямо сейчас, еще 90 минут, я предлагаю подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радио-тусы.

0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
4: Выбирайте КМ «Тимирязевский». Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Паузбербанк. Осы законите дестрой. Проект декларации на наш.ном.рф.
6: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.
1: If I can live through this next 6 months, day by day, if I can live through this, what comes next will be marvelous.

регионе России. И, разумеется, если вы сейчас выйдете на улицу погулять с громко включенной условно Bluetooth-колонкой, из которой звучит Рекорд Пати, сможете легко и непринужденно, опять же, собрать импровизированный танцпол. Да, друзья, превращаем вашу домашнюю вечеринку или ваш Open Air превращаем в рекордный вместе с нашей радиотусой и делаем это прямо сейчас, в ближайшие 60 минут в рамках второго часа нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: «Секвойя Парк» – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. «Секвойя Парк» – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
4: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
5: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
8: 281-85-99.
9: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
10: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-333-5-0-263.
12: Клиника «Созвездие Офтальмика». Высокая точность и внимание к каждому ради вашего уверенного взгляда на жизнь. Созвездие52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
14: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж «Чанган Юниес» в «Чанган-центр BCR Motors» на Гагарина.
15: ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
16: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
17: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Паузбербанк. УСЗ «Кентити строй». Проект декларации на наш.ком.рф.
19: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
20: 16+.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, там более 100 интернет-станций. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки и танцуйте или слушайте под что и что вам нравится. Также у нас есть прямой эфир Радио Рекорд. Смело ждите следующего часа, ведь там я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Короче, выбор за вами, а прямо сейчас давайте еще и потанцуем 30 минут здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Я всегда с собой беру полоскую курочку, чтоб пожарить шашлычок и устроить пикничок. Лопаты, шашлыки, колбасы, не пикник, а просто сказка. А на поляне, на природе и на даче в огороде.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
8: «Ника Спринг».
9: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
11: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
12: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
11: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
12: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
11: Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
15: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
16: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.
17: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ-Атлант. Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
19: 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал Плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество свежего музыкального, танцевального контента, записи шоу и подкастов Резидент Рекорд Клаба и других героев эфира, Крем, Хрусталев, Вейкаперы, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз, Верета Юшкина есть с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин, диджей Кефир, много вообще интересных персоналей, диджей Фил там тоже есть. В общем, забегайте, слушайте, точно не пожалеете. Если еще не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что, повторюсь, музыкального материала огромное количество, и он достаточно свежий, special for you, то есть специально для вас. Все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра!

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос! Зовут меня Team Vox, и власти мне данные, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте в мою телегу Team Vox, там мы обсуждаем предыдущие выпуски, там мы обсуждаем треки из сегодняшнего эпизода, будем обсуждать. Ну и, конечно, хочется отдельное огромное спасибо сказать Sonspace за мастеринг-сведение нашего выпуска. Вот, все, как обещал, собственно говоря, выполняю свое обещание. Стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с Дом Блинк. Трек называется Relentless Beats. Трек вышел 29 мая на True Soul, дочернем лейбле Адама Бейера. Это уже второе появление немецко-эстонского дуэта в масках, ну хотя уже без масок, на этом импринте после прошлогоднего активейтера. Интересно, что еще до релиза композиция успела привлечь внимание самого Адама Бейера, а музыканты, в свою очередь, активно тестировали ее в своих сетах. Кстати, Дом Блинк известны тем, что часто играют выступления, состоящие практически полностью из собственного материала. Итак, прямо сейчас, в самом начале Рекорд Клаб Шоу, Don't Blink, Relentless Beats.
1: Record Club.

0: Клаб-шоу вместе со свежей работой Твилли Гранда, так называется «Монстр», который вышел 5 июня на его собственном лейбле Dark Light Recordings. Сам же Фиде рассказывает, что трек выделялся еще на этапе тестирования в его диджей-сетах и быстро стал одним из самых рабочих инструментов последних месяцев. В промо-компании релиз получил поддержку от Джад Джулс, Вайна Конгера, Ру Диджей, Джесси Ворн и еще нескольких десятков диджеев и радиошоу, что для релизов Dark Light по-прежнему остается хорошим показателем интереса индустрии в целом. Фиде Ле Гранд, «Монстр». Здесь в Рекорд Клаб Шоу.
1: Рекорд Клаб Тим Вокс. Рекорд. Реклама.
2: Курочка, курочка, павловская курочка.
3: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
2: Курочка, курочка, павловская курочка.
3: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Давай поспорим.
6: На что?
5: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
6: Уже нашел.
5: И новые автомобили есть?
6: Есть.
5: И выгодный кредит?
6: Есть.
5: И безопасная сделка?
6: Есть.
5: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
6: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
5: Так не бывает.
6: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

работа, благодаря которой имя Гумгам продолжает регулярно мелькать в международных плейлистах диджеев и тематических чартах мелодик сцены. Итак, прямо сейчас ловите здесь в Рекорд Клаб Шоу Гумгам Пентада.

0: Релиз вышел 5 июня этого года на собственном лейбле Бориса Fucking Serio, стал уже 5-м синглом артиста в этом году. Сам же Брэча позиционирует композицию как некий своеобразный музыкальный марш футбольной атмосфере чемпионата мира, а название отсылает к испанскому городу Аликанте. Для поклонников хай-тек минимал — это еще один пример того, как Борис продолжает расширять рамки собственного звучания, не изменяя своему стилю и не меняя, если говорить уж честно, почерк в целом. Итак, прямо сейчас Борис Брэча, Чемутай Сейдж, Аликанте.
1: Рекорд Клаб, Тим

0: еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джошуа Робби. Через 15 минут в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Давай поспорим.
3: На что?
2: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
3: Уже нашел.
2: И новые автомобили есть?
3: Есть.
2: И выгодный кредит?
3: Есть.
2: И безопасная сделка?
3: Есть.
2: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
3: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
2: Так не бывает.
3: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

нас очень интересная история с треком Your Body от Montrouge, Maglai и Tom Novi. Релиз состоялся 5 июня на Ultra Records, фактически представляет собой новую версию хорошо знакомой работы от Tom Novi. Для Montrouge это очередное громкое сотрудничество после серии успешных релизов последних лет. Ну а сам Tom Novi остается одним из самых узнаваемых представителей европейской хаус-сцены еще со времен, не побоюсь этого слова, середины 2000-х. В результате получился проект, который объединяет сразу несколько поколений клубной музыки, и прямо сейчас, в ближайшие несколько минут, вы в этом точно убедитесь. Montrouge, Maglai и Tom Novi. Your Body. Record Club. Team Vox.

про телеграм-канал «Лы», плейлисты «Радио Рекорд», про мою личную телегу «Team Vox». Там мы с вами болтаем, обсуждаем, там мы с вами ловим предыдущие выпуски «Рекорд Лап Шоу», «Рекорд Лиза». И этот новый эпизод, который совсем скоро там появится, тоже давайте обсуждать в комментариях. Далее по расписанию у нас что сегодня? Среда, значит, в следующем часе «Рекорд Гест Микс» и мощный гостевой сет. Меня же, в свою очередь, зовут «Team Vox». Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас очень крутой электронный вайб от проекта DNL Mike. Это его лайв с фестиваля Сигнал. Максимально круто, максимально эксклюзивно, и все это специально для вас в The Skulls Presents на Радио Рекорд волне.

С вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня у нас очень эксклюзивный лайв с фестиваля «Сигнал» от продюсера DNL Mike специально для вас.

слушаете Радио Рекорд, с вами я, The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей и интересной музыкой со всей планеты. Сегодня у нас эксклюзивный сет от продюсера DNL Mo.

вами The Skulls, вы находитесь на радио Рекорд Волне. Сегодня у нас эксклюзивный лайв от продюсера DNL Mike. Это авторский сет, только его треки в течение

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix, and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.